Фарбен и Рене Миллер прямо сейчас. Если тебе нравится саунд, который выдает Али Фарбен, нравится его музыка, то можешь заценить его свежий мини-альбом Disco EP, который вышел 22 мая, 5 треками, включая вот этот вот Body Talk, он порадовал фанат. Круто! Больше дав и больше музыки ждет нас далее на With a Warning to Corazon Your Heart. Свежая вещица, которая получилась исключительно драйвовой. Слушаем обязательно. Прежде здесь отметится Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть», а также Миша Миллер и Алекс Вилле с суперхитом «Бам-бам». Все это здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.

языке, часть на английском. Вообще было бы, конечно, неплохо владеть двумя этими языками, свободно на них разговаривать. Желательно только вот пропустить этот длинный и трудный момент изучения. Да, просто по щелчку пальцев. Жаль, так не получится, так нельзя. А зато вот буквально по щелчку пальцев, с помощью одной фразы, да еще и на родном русском языке, можно слушать радиостанцию номер один в России прямо в своей умной колонке. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, лучшие треки планеты сразу же заиграют для тебя. Попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, «Fever Dream» уже через мгновение. Дождись.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ce tra inima questi BTS, we should say swim. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Майли Сайрус, Сабрина Карпентер и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

последнее время. И Алок, и Naked. И вот теперь Marshmallow. Классная новинка Phoenix прямо сейчас. Круто! Еще не раз послушаем ее здесь, на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Глен Моррисон, Goodbye, Brax, Extend, Paid to Exist. Все это на подходе. И дождемся See You, Kylie Minogue, с суперхитом Dance Alone. Ну, дэнсить в одиночестве на концерте Вани Дмитриенко ты точно не будешь. Да, дэнсить вместе с тобой 2 августа в Лужниках будут еще 70 тысяч человек, на секундочку. Ваня станет самым молодым российским артистом, кто соберет такое количество зрителей на самой большой площадке страны. Ну а мы до 31 мая включительно 3 раза в день разыгрываем билеты на грядущее грандиозное шоу, а в общей сложности мы подарим 100 билетов. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте.

хитовый дэнс-поп от Боба Синклара и Кайзе прямо сейчас. Ну, от дэнс-попа ненадолго отойдем, чтобы уделить внимание другим стилям и жанрам. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. А Тедди Спинкс и поп-соу вещи за Мистер Ноу Итол на подходе. Прежде лови поп и хип-хоп в одном флаконе. Послушаем Марун Файв и Карди Би с историей Girls Like You. А вот еще раньше здесь от Минцу Кунгс и Теофилос Лондон с нью диско-хитом Galaxy. А все это здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет. Disco X on the

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Или поговорим позже. Talk to you later. Да, теперь эти же ответы, собственно говоря, только в формате треков. What You Want From Me от Адама Ламберта и Talk to You Later от Холли Молли. Будем слушать до конца этого часа здесь, на Европе+. Оставайся.

0: Адам Ламберт говорит словами, которые я сегодня с утра произносил, когда огромный рыжий мейн-кун прыгнул на меня и начал очень-очень громко топтаться и мюнкать. Я говорю, what do you want from me? Что же ты хочешь от меня? А он мне говорит, Миша, ну у тебя же крутой подъем на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: крутой подъем.
1: Ну что, категорически всех приветствую этим утром, ребятки! Да, мы встречаем вместе очередную неделю, 25.05.2026 на календаре. Какая красивая, прекрасная дата. Прекрасная дата для того, чтобы, ну, во-первых, распланировать лето, если вы еще этого не сделали, пока есть такой шанс, в конце мая еще набросать примерно, ну, как мы будем жить этот прекрасный, теплый летний сезон, что будем делать, куда будем ходить, с кем видеться. Надо это все придумать, распланировать заранее, чтобы потом не бегать с горящей головой. Мы все вот знаем, что если заранее распланируешь и отпуск, и отдых, то, ну, как бы все случается гораздо лучше и вовремя. Поэтому вот рекомендую. Я тоже постараюсь этим заняться на этой неделе. Ну, а что касается нашего плана на это утро, рассказываю. Удачный созвон случится в этом часе. Совсем скоро будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый получает классный подарок. Также гороскоп, ну и хиты, естественно. Vertigo впереди, Evelyn Roxanne, также Anna Club, появится Ali Farben, Supergirl. А прямо сейчас открываем этот понедельник вместе с Sony FD, Radio ID, Poppy Bascom. Think About Us в твоих динамиках.
2: Крутой подъем

0: крутой подъем.
1: В Москве вчера прошел масштабный парад корги. Тысячи пушистиков устроили фотосессию в парке Сокольники. Многие собаки пришли на вечеринку в разных стильных костюмах. Вот такая вот тусовка должна быть, я считаю. Если вы на такую тусовку, на такой тусовке не были ни разу, то многое теряете. Я в прошлом году ходил на огромную вечеринку корги, только она была в другом парке, но их было огромное количество, и это было просто невероятно. Такие яркие костюмы из разных фильмов, разные персонажи и собаки. Ну, конечно, на них можно смотреть бесконечно. Вот на то, как вода течет, огонь горит, и на то, как корги куда-то бежит, осматривается. Вот на это можно смотреть просто всю жизнь. Всем корги. Да, Стромая впереди. Да, и также Рао Алехандро послушаем. Whiskey на фите. Понго прямо сейчас. Сделай громче.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Огромный мир перед нами, да, целая неделя перед нами, и за эту неделю много хороших вещей можно сделать. Это елка на Европе Плюс, делится добротой вместе с нами, делится простотой вместе с нами. Тиесто и Бриэнна Грейс в нашей компании будут совсем скоро, Beautiful Places, также Purple Disco Machine, The Magician, All My Life, совсем скоро.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, самое время послушать советы вселенной на начало этой недели. Погнали, овны! Сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела. Тельцы, все ваши труды не напрасны. На них всегда обращают внимание. Близнецы, визуализировать свое прекрасное будущее стоит только после упорной работы. Раки, осуществление даже самых смелых планов сегодня не будет проблемой. Львы, чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день. Девы, если вы сейчас находитесь с кем-то в ссоре, то вам будет лучше помириться. Весы, дел много, но энергии у вас еще больше. Скорпионы, окружающие станут заложниками вашего обаяния. Стрельцы, не лучший день, чтобы кардинально что-то начинать или бросать. Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение. Водолеи, кажется, кто-то долго не был в отпуске, пора это исправлять. Рыбы, отличный день для новых знакомств, сегодня вы неотразимы. Вот что говорят звезды, удачный созвон впереди, сразу после. Это Доминик Файка, Baby Doll, CEO и Шона Пола. Успеем послушать также Cheap Thrills прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
1: На Европе плюс.

А мы move on, да, в отличие от Доминика Файка, который говорит, что он can't move on. Мы двигаемся вперед. Baby Doll здесь на Европе Плюс. Удачный созвон прямо сейчас. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи Дмитрий Дим. Привет! Дим, ты здесь? Дима, раз, два, три. Эх, Дим, ну как же так? Я уж тут напланировал. Лида, ты здесь? Скажи, пожалуйста, с нами. Угу. И Лидии с нами тоже нет. Ну как же так, ребят? Ну и как же так теперь? Я-то тут подготовил футболочки от Европы Плюс специально. И как же, кому же мне их теперь дарить, ребят? Ну вот так вот дела не делаются. Ладно, на самом деле, сам буду носить. Ой, ребят, удачный созвон в крутом подъеме на Европе Плюс. Проходит понедельник, среда, пятница. Всегда рад услышать, особенно когда случается так, что ваши номера телефонов совпадают. Но вот бывает такое. Бывает такое, что связь в понедельник у нас работает не так, как нужно. Тем не менее, ну, рассказываю. Есть еще одна попытка получить подарок сегодня. Это не все. У нас случится музагруз совсем скоро. Дозванивайтесь туда. Там нужно будет просто поиграть со мной, да, знать некоторые факты о музыкантах. Если отвечаешь правильно, получаешь подарок. Да, вот и все. И все случается максимально правильно и максимально хорошо. Но связь иногда барахлит, что поделаешь. В общем, рассказываю, что будет в самое ближайшее время. Конечно же, Павел Беседин придет с новостями. Конечно же, послушаем гороскоп. И, конечно же, French Montana и Max Bean в фите Ever Since You Left Me в твоих динамиках. Также Минали Рехаб, Deep Sea прямо сейчас. Сделай громче. Продолжаем. Это понедельничное утро вместе с Европой Плюс.
1: Крутой подъем на Европе Плюс.

French Montana, это Max B, Ever Since You Left Me на радио номер 1 в России, 5:49 в Москве. Мы плавно летим вперед в этот понедельник. В финале этого часа Энрике Иглесиас появится с нами, Tired of Being Sorry, также Кайли Миноук, Lights, Camera, Action в твоих динамиках совсем скоро. Не пропускай.

Энрике Иглесиас, его потрясающий «Tired of being sorry» на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все для тебя, ни в коем случае не пропускай.

0: 6 утра в столице. А Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Вакансии с самыми большими зарплатами обнародовали сервисы по поиску работы.
0: Наконец-то.
1: Да, если верить статистике, вакансия старшего электрогазосварщика стала абсолютным лидером месяца по заработной плате. Доход таких специалистов может составлять 585 тысяч рублей за вахту. У специалиста должны быть среднее образование, аттестация и опыт руководства бригадой. Второе место в топе самых высокооплачиваемых предложений занимает разработчик международной финтех-группы с зарплатой от 400 до 600 тысяч рублей в месяц, а на третьей строчке рейтинга сетевой инженер с зарплатой всего в 450 тысяч рублей.
0: Ха, всего, Паш, всего. Вот
1: ну,
0: это...
1: а что, ну, это не 585, знаешь.
0: Ну, тоже верно, тоже верно. Вот эти вот ребята всего лишь 480 зарабатывают. Да, не, да кому нужны эти деньги, Паш? Вообще?
1: Не будем
0: конечно,
1: завидовать.
0: Конечно, да, не завидуем, просто наслаждаемся жизнью.
1: Вот, кстати, про наслаждение. Так. Самый выгодный летний месяц для отпуска назвали эксперты. Это, знаешь, что?
0: Сентябрь.
1: Летний, Миша. А. Летний.
0: Да. Ну, знаешь, Паш, для меня сентябрь еще лето. Так, ладно, подожди, сейчас. Ну, пускай июль.
1: Не угадал, июнь.
0: Okay.
1: Да, дело в том, что июнь находится на границе между низким и высоким туристическим сезоном. В начале месяца цены на авиабилеты, отели и туры, как правило, еще не достигают своего апогея. А еще июнь позволяет воспользоваться преимуществами хорошей погоды, но при этом избежать максимальных ценовых надбавок. Экономическая выгода зачастую заключается в оптимизации затрат. Планирование отпуска в июне позволяет воспользоваться всякими программами раннего бронирования, которые предлагают гигантские скидки.
0: Круто. Ну, честно, это чувствуется, что вот в июне как будто вот полегче куда-то уехать, чем уже в июле, августе. Даже в мае, наверное, тоже еще уже погода хорошая, а люди еще все на работе.
1: А поэтому... вроде как-то еще и не лето.
0: Как будто бы...
1: А вот в июне уже лето.
0: Ну, в июне уже, да.
1: Да. Ну и немножко про гаджеты поговорим. Смартфоны никогда не будут прежними. Так. Компания Honor готовится выпустить новую модель под номером 600 со съемным круглым тач-экраном на магнитах.
0: Оу.
1: Да, это второй мини-дисплей, который прикрепляется к задней крышке смартфона. Он может использоваться для съемки селфи на основную камеру или для съемки издалека. При этом управлять этой самой съемкой можно как раз с маленького тач-экрана, который можно держать в руках, независимо от основного аппарата. Широкой публике смартфон должны показать вот уже сегодня. Ну, а дата поступления новой модели в продажу пока не называется.
0: Шикарно, шикарно. Я вообще на секунду подумал, что это можно отделять экраны куда-то.
1: Его... Вот его можно отделять.
0: И можно куда-то...
1: И прям его... вот уносить.
0: С ума сойти.
1: А потом раз на магнитике и обратно. Понимаешь?
0: Это везде уже экраны будут вокруг нас, Паш.
1: Да.
0: И тут, и там всех будут показывать. Ну, прекрасно. Но надо не забывать, что не нужно утопать в экранах. Нужно реальную жизнь тоже наблюдать.
1: Естественно. А в чем можно утопать, Миша... всегда.
0: Ну, в хитах на Европе Плюс.
1: Что там?
0: Разумеется.
1: Что
0: рассказываю. Там? Моц поет намек на...

0: Сразу после Билли Айлиш и Ломила прямо сейчас Богдан Медведев, Broken Heart на Европе+.
1: Крутой подъем.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Без остатка растворяемся мы в красивой лирике от Мота. Намек на нас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Музагруз случится в этом часе уже совсем скоро, не пропускай. И прямо сейчас Mad Gone Don't Worry, сразу после Oh My от Айола. Делай громче.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

Jamaican, Hugh Joel, Salta на радио номер один в России. Мы летим по направлению к гороскопу. До этого еще успеем Royal Giggles послушать, California Dreaming. Также Fever Dream. Поется здесь Алекс Уоррен в твоих динамиках.

Ну что, самое время для совета Вселенной на этот понедельник. Погнали! Овны, сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела. Дельцы, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание. Близнецы, визуализировать свое прекрасное будущее стоит только после упорной работы. Раки, осуществление даже самых смелых планов сегодня не будет проблемой. Львы, чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день. Дева, если вы сейчас находитесь с кем-то в ссоре, то будет лучше помириться. Весы, дел много, но энергии у вас еще больше. Скорпионы, окружающие станут заложниками вашего обаяния. Стрельцы, не лучший день, чтобы кардинально что-то начинать или бросать. Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение. Водолеи, кажется, что кто-то долго не был в отпуске, пора это исправлять. Рыбы, отличный день для новых знакомств. Сегодня вы неотразимы. Вот что советует Вселенная. Музагруз впереди, сразу после Алана Уокера, Изабеллы Милкман, Broken Strings и Мона. Успеем послушать ее песни «Иордан».

Queen, Catherine O'Ra and Broken Strings на Европе плюс 6.35 в Москве. Самое время сыграть в Музагрус 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть и, я надеюсь, выигрывать. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, да, та самая игра, где мы проверяем наших слушателей на знания разнообразной информации о наших артистах. С нами на связи прямо сейчас Макс. Макс, привет тебе! Макс, ты здесь? Макс, ну? Последний шанс? Эх, ну как же так? Как же так? Только что. Ладно, попробуем еще кого-нибудь. Алло. Привет. Нет, сегодня, ну никак, не получается дозвониться. Такой интересный вопрос на самом деле сегодня был, давайте вам расскажу. Дело в том, что почему-то решил я вспомнить о Супербоуле. Да, потому что недавно читал статью про американский футбол, и, в общем, вопрос был связан с одной исполнительницей. Да, она в свое время выступала беременной на Супербоуле. И вот два варианта было, это могла быть Риана или Леди Гага. И вот дело в том, что думал о том, что когда смотрел Супербол, мне довелось это видеть в прямой трансляции. Риана была в красном одеянии, и, в общем-то, никто же не знал на тот момент, что она была беременна. И когда это выяснилось, то самый обсуждаемый момент в поп-культуре последних лет случился. Вышла на сцену в феврале 23-го года, беременная вторым ребенком от красавчика Эйсапа Роки, конечно. И вот фактически объявила прямо во время выступления. Вот, народ, конечно, сошел с ума на тот момент, да. Ребят, ну, собственно, каждое утро можно выиграть кучу подарков от Европа Плюс в крутом подъеме, конечно же. И завтра тоже будет такая возможность во время игры Hit to Go и во время Чарт возьми. Обязательно дозванивайтесь и скрасьте свое утро прекрасными сувенирами от радио номер один в России. Впереди от Just Might, от Бруно Марса, а также Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камми. Прямо сейчас делай громче это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

сейчас мать Бруно Марса, под которого самое то с утреца шагать на кухню, заваривать кофеек и встречать эту неделю вместе с нами, вместе с радио номер один в России. Spanish House Mafia впереди. В финале этого часа Don't You Worry Child, сразу после Over You, Offenbach и Justin Jesso. Делай громче. Бригада У появится здесь уже совсем-совсем скоро. Ждем.

0: Ну и не волнуемся ни в коем случае. Don't you worry, child. Swedish House Mafia здесь, на Европе Плюс. Бригада У тоже рядом со мной. Ребят, доброе утро.
1: Доброе утро, Миш.
0: Мы начали эту неделю.
1: Да.
0: Вот оно. Был до сих пор где-то в клубе. Ребят, классно.
1: В 2008.
0: Да.
2: С кочергой вместо руки заявился.
3: Ай! Классный
0: пускай
3: трек.
0: Пускай сегодня все будет хорошо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, Миш. Более грустно это я не могу об этом сказать.
3: Пусть у всех будет все хорошо сегодня.
0: Все будет круто. Я иду спать.
3: Ну, чудесного дня, Миша. Пока.
2: Начинай бригаду.

0: действие 7 часов утра. Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. ВОЗ рассказала о ситуации с лихорадкой Эбола. Мошенники начали предлагать жертвам вернуть переплату за ЖКХ. И медики назвали безопасную порцию клубники. Далее подробности. Лихорадкой Эбола может быть заражено 900 человек. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, 900 – это предполагаемые случаи заболевания. Достоверно на сегодняшний день подтвержден 101 случай. Гендиректор отдельно указал на сложности борьбы с распространением заболевания в Демократической Республике Конго. Напомню, ранее ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Мошенники начали предлагать жертвам вернуть переплату за ЖКХ. Для этого они создают фейковых ботов госуслуг, а через них цифровые преступники выманивают личную информацию. Жертве предлагают перейти по ссылке и заполнить форму якобы для возврата переплаты. После этого мошенники предлагают передать код из СМС. Сразу после этого жертва дает в руки злоумышленникам ключи от своего цифрового дома, где хранятся паспортные данные, СНИЛ, СНН. Сведения о недвижимости и автомобилях. Будьте бдительны. В Краснодарском крае с 1 июня запретят курить в радиусе 15 метров от общественных мест, в их числе территории отелей, гостиниц, кафе и ресторанов. Также нельзя будет дымить на остановках, парковках и в переходах. Кроме того, ограничения будут действовать в спальных районах. Курение на расстоянии ближе 10 метров от входа в подъезд и ближе 5 метров от стен дома также запрещено. Нарушителю грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Напомню, ранее курение там было запрещено на пляжах, вокзалах и в аэропортах. Медики назвали безопасную порцию клубники для взрослого человека в день. Это 300 граммов. По словам специалистов, клубника обладает небольшой калорийностью. На 100 граммов всего около 30 килокалорий. Природных сахаров в ней тоже немного. Ягода богата витаминами С, Е, фолиевой кислотой, калием, магнием, цинком и другими полезными веществами. В то же время в ягоде содержатся органические кислоты, поэтому ее не рекомендуется есть людям с заболеваниями ЖКТ. Ну и еще одно противопоказание – это аллергия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 21 копейку. Евро, наоборот, сдулся. За него дают 82 рубля и 54 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве. 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну что, ну вот и началось. Финальные 7 дней весны. Прям, ты посмотри, как природа подгадала, прям ровненько. Ну не то, что прям природа, это когда-то человечество, григорианский календарь придумало, да? И вот чтобы в 2026 году, последняя неделя мая, вот прям с 21 по 31, ой, с 25 по 31, красиво. То есть следующий понедельник
1: уже... Ну, логично, все недели любого месяца с 25 по 31 или 30. Ты имел в виду, что заканчивается воскресенье?
0: Да, да.
1: Все, да, и с понедельника новая жизнь.
0: Это была проверка. Мне очень приятно, что ты, несмотря на что, ты продолжаешь иногда вслушиваться в мои слова.
1: Конечно, вслушаюсь. Вот, и понимаете, вот это последняя неделя весны. За нее надо, во-первых, все успеть раз.
0: За нее нужно взяться, не отпускать ее.
1: Взяться, не отпускать, да. А во-вторых, просто вот запланировать себе идеальное лето.
0: Да, или не планировать.
1: Если бы еще не сделали. Не планировать. Хотя, ты знаешь, я стала мисс спонтанностью.
0: Да-да-да, я вот... ходят слухи, у тебя выходные вообще были не запланированы. Чистой воды импровизация. И как ты?
1: Нормально.
0: Выглядишь счастливой.
1: Нормально. Моя подружка, которая со мной гуляла, сейчас мне пишет сообщение: ты почему такая бодрая? Я говорю, не знаю.
0: Подожди, ты где? Ты уехала?
1: Где?
0: Ну, подробности будут в личке.
1: Да.
0: На этой неделе, во вторник записываем. А у нас начинается, во-первых, игра по фильму «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне.
1: Да.
0: Это будет попозже. Начнем с бригады Music Awards.

0: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, сегодня отмечается День Африки. С чем я тебе поздравляю?
1: Ой, классно.
0: Ты в Африке где была?
1: Я была в ОАЭ.
0: Ого.
1: В Израиле была.
0: Ага.
1: Все.
0: Ну, хорошо. В Египте была?
1: Нет.
0: Ну,
1: а, ОАЭ не считается. Израиль тоже не считается, да? Ну, значит, не была. Вот так вот и получилось. Да, в Египте не была.
0: Ну ничего, ну хотя бы так сейчас в Африке побываем. У нас тут на парочку минут в рамках бригады Music Awards.

0: Порция.
1: Да все, я расстроилась, получается, в Африке не была.
0: Ты бы еще видела лицо нашего Лехи.
1: Да, ну я по лицу Лехи поняла, что я немножко переместила страны. Ну да, ты представляешь, я нигде не была в Африке.
0: Сейчас полетаем.
1: Ну все, я расстроилась.
0: Не, ну в твоих мыслях ты была.
1: Да.
0: Короче, мы начинаем афровидение. Будем слушать африканских музыкантов.
1: Давай.
0: Первые, там целый дуэт. А одна девчонка по имени Софиан Зао, она из Кении, а также там еще и Зерб, и трек Мваки. Продолжаешь изучать карты планету?
1: Да, расстроилась, что они нет.
0: А второй трек нашего афровидения от южноафриканского певца Велили, а также Сафридо Хелеле. Хорошо.
1: Забегайте к нам в наше сообщество ВКонтакте, Европлюс. Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Только победителя послушаем в эфире полностью.

0: Кейс, Бригадю на Европе Плюс, 7.12, Москве, Вики. Да ладно-то, ну бывает. Ну бывает такое, что не побывала в Африке ни разу, но...
1: Ну ладно.
0: Зато в ОАЭ была.
1: Угу.
0: Ну где-то рядышком же.
1: Ну да.
0: Так, а доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его. А там?
0: А там победитель Афровидения.
1: Угу.
0: Набрав 54% голосов, это Зерп и Софиан Заумваки.
1: Слушаем, танцуем.
0: Погнали.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, Бригаде Уны, Европе Плюс, 7:19 в Москве. Что будет дальше?
1: О, у меня будет новость из мира гаджетов и футбола. Все, что ты любишь.
0: А ты?
1: А я тоже люблю.
0: Или ты ради меня все это затеваешь?
1: И ради тебя, и ради себя, и ради всех нас.
0: Спасибо, коллеженька.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Подождем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде Уны, Европе Плюс.

0: вот, естественно, он очень нужен. И вот, ну все, беда прям.
1: Ну, естественно. Естественно. Мы по-другому из дома и не выходим.
0: Конечно. Вот, главное, чтобы на чемпионате мира по футболу был очень ответственный человек, который заряжает гаджеты, потому что теперь мячи надо будет заряжать.
1: Так.
0: Да. Более того, подзарядки хватает всего на 6 часов, так что надо будет очень внимательно следить за этим.
1: Мячи?
0: Мячи, да. Потому что теперь в мячах есть какие-то специальные датчики, ага, которые отслеживают положение мяча на поле, ага, и синхронизируются с камерами телевизионными. Ага. Ну, там какая-то система своя. Да. Поэтому теперь мячики не просто мячики, а мячики.
1: Ой, как хорошо это звучит. Можно еще раз?
0: Мячики.
1: Звучит гордо.
0: Да, но интересно, почему они, например, не сделают вот эту систему, которая будет подзаряжаться от действия, да?
1: Угу. Могли бьешь, бы так, а он заряжается?
0: Ну да.
1: Тоже есть хорошая такая мысль, штука, да. Ждем следующих испытаний, когда ждем, игрокам выдадут джойстики, чтобы можно было вообще на поле не выходить.
0: Согласна.
1: И мы все свернемся во вселенной FIFA.
0: Да, а мы, кстати, хотим поздравить прекрасную команду «Спартак».
1: Молодец, молодцы, запомнила. Поздравляем, да, всех болельщиков. Да, и Краснодар тоже поздравляем. «Спартак», да, стал вчера обладателем Кубка России.
0: Угу.
1: Я не смотрел, но накал, говорят, был серьезный.
0: Нам же на пенальти они вышли, да?
1: Вышли на пенальти. Угу. Вся в материале, а?
0: Конечно,
1: прям ты посмотри на себя, вся. Вот куда ни посмотри, везде материал.
0: Спасибо большое. Все, закончились клинические исследования нового препарата от японцев, которые решили продлить жизнь котикам. Я рассказывала, что они придумали какую-то штуку, которая будет влиять на какой-то белок в организме котиков.
1: Mm-hmm.
0: И благодаря этому они восстанавливают там частично почечную работу и еще что-то. И в итоге коты будут жить до 30 лет.
1: О, как! Какой-то, где-то, как-то и что-то.
0: Ну, там как-то связано с белком.
1: Я понимаю, есть, да, риск ошибиться, но...
0: К 27-му году, говорят, поступит уже в продажу, можно будет попробовать.
1: 30-летние коты. К какому? К 27-му можно попробовать?
0: Да.
1: Уже предзаказ есть? У тебя в корзине.
0: У меня нет предзаказа, но я, конечно же, хочу. Это было бы классно. Идея, во!
1: Идея, про собак что-нибудь сказано?
0: Нет, они котами занимались.
1: Про хомяков. Хомякам тоже было.
0: Не, ну возможно, кстати.
1: Увеличить.
0: Нет, я думаю, что для собачек это тоже действует.
1: Хорошо, Вики.
0: Угу.
1: Это очень хорошо.
0: И хомякам, кстати, тоже надо, да, о них позаботиться, они совсем малыши.
1: Да, кому еще увеличить нужно?
0: Жизнь. Всем нам.
1: Ну, хорошо, да, спасибо. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе плюс.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на понедельник, 25 мая.
1: Овны, сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела.
0: Тельцы, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание.
1: Близнецы, визуализировать свое прекрасное будущее стоит только после упорной работы.
0: Раки, осуществление даже самых смелых планов сегодня не будет проблемой.
1: Львы, чем меньше вы будете из-за чего-то переживать, тем удачнее сложится день.
0: Девы, если мы сейчас находимся с кем-то в ссоре, то будет лучше помириться.
1: Весы, дел много, но энергии у вас еще больше.
0: Скорпионы, окружающие станут заложниками вашего обаяния.
1: Стрельцы, не лучший день, чтобы кардинально что-то начинать или бросать.
0: Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение.
1: Водолеи, кажется, что кто-то долго не был в отпуске, пора это исправлять.
0: Рыбы, отличный день для новых знакомств, сегодня вы неотразимы.

0: Алвигад, это Рэй Далтон, Бригадиуна, Европе плюс 7:35 в Москве.
1: Да.
0: Пришло время немножко почитать мысли друг друга.
1: Давай, я готова. Я знаю, что сегодня играешь ты.
0: Да.
1: Но я готова, да? В смысле, я уже подготовила для тебя фразочки. Тебе нужно только найти классного человека, который будет с тобой в команде.
0: Ты посмотри, как все сначала завернула, а потом развернула. Ага. Великий русский язык.
1: Да,
0: казалось бы, а вот оно как. Так, мне нужен человек, с кем мы точно на одной волне, с кем мы смотрим в одну сторону. Хотя бы в 20% случаев.
1: Да.
0: Ну, чтобы хотя бы разочек попасть. Впереди первая мысль.
1: Звоните. Звоните.
2: 7, 4, 5. 6, 5. 6, 5.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль. Бригаде Уны Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, алло.
0: Не, ну, довольно-таки приятный голос человека. Мог бы быть.
1: Мог бы быть.
0: Но мы пока его подождем, Вики.
1: Что?
0: Заметно по мне сегодня, что я человек, который всегда надеется на лучшее?
1: Заметно.
0: Заметно?
1: Да, а я вот... вижу голые ноги, верхней одежды нет.
0: Просто.
1: Ну, я, кстати, ребят, тоже надеюсь на лучшее. Ты знаешь, мне сегодня умная колонка сказала, что дождь будет только с 8 до 9 утра.
0: На то она и умная.
1: Наверное.
0: Ну, у меня тоже есть умная колонка, потому что в доме должен быть хотя бы один умный. Если уже не человек, хотя бы существо.
1: Согласна.
0: Поэтому, ребята, если вы только куда-то собираетесь уходить, ну, просто краем глаза посмотрите, какая погода в вашем городе. Ну, просто на всякий случай. Ну, вдруг вы... Ну, вдруг вот эти вот летние плавки для купания пока что не идеальный еще лук, который подойдет для рабочего дня. Поэтому не обязательно сейчас. Итак, есть ли кто-то здесь? Алло, привет.
1: Алло. Привет, привет! Как зовут тебя?
2: Привет!
0: Привет!
1: Марина, Марин, ты откуда?
2: Кременки.
1: С Кременки, да?
0: Кременки.
1: Да. Кременки.
0: О, тогда же лучше. Что-то на игристом, да?
1: Ага.
0: Мариночка, мы сегодня с тобой играем. Я сейчас уйду, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
1: Ой, я буду возвращать очень приятным звуком. Ну, тебе понравится. Вот ты сразу захочешь прибежать сюда, такой ха-ха!
0: Именно так я и вернусь. Марина, удачи.
1: Мариночка, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить, потом то же самое сделает Фэл. Марина не будет с нами, видимо, играть, да? Ну что? Попробуем еще? Давай попробуем. Алло, алло.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте, а вас как зовут?
3: Владимир.
1: Владимир, Володь, ты откуда?
3: Ставрополь.
1: Хорошо, Ставрополь. Володь, тебя Бувы называете Володей или Владимиром, как нравится?
3: Да, без разницы.
1: Все, будешь Володей. Володь, мы, значит, Вэлла спрятали. Твоя задача сейчас продолжить фразочки, которые тебе скажу. Если потом Вэл где-то совпадет с тобой, все, победа твоя. Давай пробовать. Первая фраза такая. За эти выходные я...
3: Ездил в горы.
1: Хорошо. Вау, классно. Кетчуп идеально подходит к...
3: сосискам.
1: Угу. Корзина с
3: фруктами.
1: Мой самый сладкий

0: Мой самый сладкий?
1: Да.
0: Мой самый сладкий... Ребенок.
1: Ребенок, хорошо. Ну и последнее. Я считаю себя...
0: адекватным.
1: Чудесно. Чудесный ответ. Возвращаем Беллу.

0: Мне кажется, или это бабки?
1: Да.
0: Прости.
1: Да, малыш.
0: Да, да. Недавно, кстати, решил обзавестись растением, думал, в горшке, а знаешь чем? Лавандой.
1: Вау.
0: Ты знаешь, что так деньги тоже называли? Раньше?
1: Лаванда?
0: Да.
1: А, прикольно.
0: Ты тоже не знал? Нет? Ладно, продолжим.
1: Ты же мой маленький садовод. Спасибо тебе большое за такую информацию. Володя молодец. Кстати, у нас Володя.
0: Ого.
1: Вот, давай играть.
0: Как неожиданно Марина превратилась в Володю.
1: Да, да, да. Прости, забыл тебе сказать самое главное.
0: Хорошо, Вов, я попробую не подвести.
1: За эти выходные я...
0: Я поднабрал.
1: Нет, съездил в горы. Володя Ставрополем. Там можно так сделать. Кетчуп идеально подходит к...
0: Кетчуп?
1: Ну, это играет важную роль в твоей жизни.
0: Драники? Нет.
1: Нет.
0: Пельмешки?
1: Нет.
0: Пельмешки. Нет,
1: нет.
0: Так картошечка?
1: Сосисочка.
0: Сосиски. Что же я не подумал?
1: Да. Корзина с...
0: Корзина с грибами. Цветами.
1: Нет, фруктами.
0: С фруктами.
1: Мой самый сладкий...
0: Сон.
1: Ребенок. Ну, здесь я не знаю, но есть ли шансы? Ну, не факт, конечно. Про тебя такое не сказать. Я считаю себя... Ну ладно, сказать.
0: Значит, это хороший в итоге, да?
1: Ну да.
0: Я считаю себя...
1: Нормальное такое.
0: Я считаю себя мужиком.
1: Нет.
0: Было бы обидно, если бы тебе такое точно не скажешь.
1: Адекватным.
0: Адекватным. Ну, за это тоже спасибо.
1: Ну, считаешь.
0: Вов.
1: Ну, утешаю, Володю.
0: Вов, ну, во-первых... Да, даже вселенная говорила, что не должно было состояться нашего разговора. Ты взял и все-таки прорвался к нам. Ты звони нам еще.
2: Да, да.
1: Обязательно.
0: Обязательно. Хорошего тебе дня. Счастливо.
1: Пока.

0: До вас, бригадюны, на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас в саундчеке сегодня не просто будут удивительные, а от вас всегда удивительные сообщения, вы знаете, всегда удивляемся. Mm-hmm. А сегодня будет еще образовательный. Сегодня мы поговорим про эффект Манделлы.
1: Эффект Манделлы — это когда...

0: Вот не существовало, но все думают, что это было.
1: Да.
0: Ну, например, вот есть прекрасный фильм «Карнавальная ночь», как называется. Да. И там была песня про 5 минут, да?
1: Да.
0: И вот все поют 5 минут, 5 минут, это много или мало, а этих слов там не было.
1: Да, ну, ты смотрела фильм?
0: Я смотрела фильм.
1: И что, не было?
0: Ну, вроде не было,
1: говорит. А кто придумал?
0: Не знаю.
1: Ну, звучит красиво.
0: Мне кажется, да.
1: Но слов не существует в песне.
0: Ну, вроде нет.
1: А вот, ребята, вам и задача. Расскажите про свой эффект Мандела. Вот что вам казалось, что было постоянно, или вот оно должно было быть так, а на самом деле
0: вообще по-другому. Да, отправляйте голосовые нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
1: А, ну или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:57 в Москве. Живешь себе, Жень? Живешь, да? Оказывается, живешь в состоянии аффекта.
4: Ага.
3: Манделы. Когда
4: да.
3: Всю жизнь кажется одно, а на самом деле там совсем по-другому что-то.
4: Давай слушать, это очень интересно.
3: Давай.
5: Доброе утро всем, Европа Плюс. А я вот недавно узнал, что, оказывается, у шапокляк в Чебурашке нету зонтика. Ну, нету там зонтика. Все ее представляют зонтиком. Для меня это был шок.
3: Я проверил. Зонтика, правда, нет, но всегда казалось, потому что у нее очень продолговатая крыса в руках. Возможно.
4: Возможно, интересно.
3: А не только эффект Манделы, еще и оптический обман.
4: Эффект крысы?
3: Да, да.
4: Получается.
6: Доброе утро, бригада У от Любы из Череповца. А вот есть мультик «Ёжик в тумане». Я всегда думала, что там есть слова, как он кричит «Лошадка!» А таких слов нет.
3: Я пытался перепроверить.
4: Кричит, серьезно?
3: Ну, там было такое грустненькое, ну, как и весь мультик. Лошадь.
4: Лошадь? Он не говорит «лошадка»?
3: Ну, я не нашел. Но у меня было мало времени, но лучше перепроверить. И
4: так грубо.
3: Финальное.
7: О, привет, ребята, моя любимая тема. Я не знаю, эффект Манделы это или нет, но сейчас... В мультике «Простоквашино» почтальон Печкин говорит «Вашу маму и там, и тут передают». Они показывают, как я слышала всю жизнь. Я не знаю, что это, но фразу «Вас показывают» нигде невозможно найти.
3: Тогда все
4: тоже...
3: передавали. Что? Что?
4: Ну там показывали.
3: Ну я, как и всегда, пытался перепроверить, времени не было, но вроде передают.

0: Итак, это Алифа Бен и Рена Миллер, бригаде Уны. Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Начинающих водителей в России ждут новые правила и ограничения. Считанные дни остаются до запуска биометрии в аэропортах. И жениться и выходить замуж в скором времени можно будет бесплатно. Далее подробности. Начинающих водителей в России ждут новые правила и ограничения. Для них могут ввести поэтапный допуск к управлению автомобилем. Такая норма содержится в перечне поручений, которые утвердило правительство. Ответственным за проработку этой идеи назначено Министерство внутренних дел. Отмечается, что это адаптация зарубежного опыта. Например, система, при которой неопытные водители начинают с ограничений по скорости, а также запрета на вождение в ночное время и ограничения на число пассажиров, действует в Австралии. Считанные дни остаются до полноценного запуска биометрии в российских аэропортах. Сейчас система регистрации и посадки на самолет по биометрии уже работает в Пулково. Сервис действует на шаттлах между Санкт-Петербургом и Москвой, правда, пока в тестовом режиме. Полноценный сервис запустят с 1 июня. Первое время он будет работать только для рейсов Аэрофлота между двумя столицами. Но, по прогнозам Пулково, к 2028 году использовать биометрические сервисы в аэропортах будет уже около 4 миллионов россиян. Тем временем Минтранс выразил готовность рассмотреть инициативу о предоставлении многодетным семьям 50% скидки на проезд на железнодорожном транспорте. Как заявил замминистра транспорта Алексей Шилов, для реализации этой меры потребуется внесение правок в соответствующее постановление правительства. Однако чиновник подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от позиции Минфина. Жениться в России можно будет бесплатно. В Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака. С таким предложением выступила глава Комитета по защите семьи Нина Останина. Законопроект отправили в правительство для заключения. Если его примут, то изменения внесут в налоговый кодекс. Летний период в Центральной России в ближайшие 20 лет заметно увеличится, что приведет к более частым эпизодам экстремальной жары. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, зимы станут короче, а лето жарче. Увеличение частоты периодов экстремальной жары создаст дополнительные нагрузки на человеческий организм, а кроме того, приведет к сдвигу природных зон на север. Степи начнут вытеснять умеренные леса, а леса появятся в тундре. Такой прогноз основан на глобальных тенденциях. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 21 копейка. Евро сдулся 82 рубля 54 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, не хвастовства ради, а просто вводим в курс происходящего. На этой неделе выходит фильм о Майкле Джексоне.
1: Да.
0: Который называется «Майкл». Волею судеб мы в пятницу с Вики встретились и посмотрели его.
1: Промурашились.
0: И вы знаете, да, да.
1: И не только мы.
0: Говоря словами своего деда. Знаешь, внучок, вот да.
1: Ну да.
0: Весь
1: зал пел, весь зал танцевал. Естественно, все потрясающие треки. Сразу захотелось пересмотреть реальное выступление и самого Майкла Джексона, и группы Jackson 5.
0: В общем, это точно стоит того времени, чтобы отправиться в кинотеатр и посмотреть этот фильм. Ну, а мы каждое утро всю эту неделю будем разыгрывать наушники Fostex. Это вот те самые легендарные наушники, которых Майкл Джексон записывал вокал на студии. Ходят слухи, что только они могли выдержать тот уровень громкости, с которым работал Майкл.
1: Круто.
0: И мы решили взять все это, оформить и подарить кому-то из вас. Но это будет попозже.
1: А прямо сейчас звоните в Эвридейку 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь, на Европе+.

0: Рокстан в бригаде Уны. Европе Плюс 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером бригаду Вики.
1: Да.
0: Мы летим в страну, которая где-то, где-то вот в самых потаенных уголочках твоей прекрасной и широкой души ассоциируется с брейкдансом.
1: Штаты?
0: Нет.
1: Брейкданс, Франция?
0: Я бы так уточнил. Нижний брейк.
1: Нижний брейк?
0: Да.
1: А, не знаю.
0: Это личная история.
1: Личная история? А, в Турцию летим.
0: Да, в Турцию.
1: Это я знаю, да. Я присутствовала на чемпионате Вэлла и еще одного парня по брейку.
0: Набережная Стамбула стала невольным заложником моего нижнего брейка. Летим в Турцию.
1: Это было чудесно.
0: А там в чартах Tame Impala с треком Дракула.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:12 в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, парни.
1: Мужчины, джентльмены, господа.
2: Как его зовут?
1: Да.
3: Меня зовут Виталий из города Братска.
2: Привет, Виталий.
1: Привет, Братск.
4: Привет, брат. Меня зовут Никита, я из Красноярска.
2: Привет, Никит.
1: Привет, Красноярск. Итак, парни, прямо сейчас начнется сражение. Но прежде вам в качестве шпаги выдадим по одной букве.
2: Да, ваша задача на эту букву — придумать много-много слов, чтобы эти слова были связаны между собой, как в предложении.
1: Да-да-да, все слова на одну букву в этом предложении. Желательно побольше слов, ну, еще неплохо было бы смысла туда накидать. В общем, у кого лучше получится, тот и победил. Виталий.
2: Попробуем?
3: Понятно. Попробуем.
1: Итак, какую бы букву вы видели?
2: А давай Б.
1: Б. Братск.
2: Братск.
1: Вперед.
3: Блондин быстро болтал.
1: Угу. Баяном.
2: Баяном, хорошо.
1: Ну, например.
3: Баяном.
1: Да? Ага.
2: Угу.
3: Бумча.
1: Бумча.
3: Бумча.
1: Нормально.
2: Сойдет.
3: Барабаном.
1: Барабаном. Угу. О, музыкант.
2: Ага, получается, да.
1: Барабаном.
3: Большую.
1: Большую. Музыка сейчас так...
3: Барабашку.
1: Барабашку,
2: барабашку,
1: да.
2: Да.
1: Ну, талантливый блондин.
2: Жалко, что у него имени нет. Он мог бы быть Борисом, например.
1: Из Братска.
2: Да. Ну, ничего.
1: Ну, 8 слов.
2: Да.
1: 8...
3: Борис из Братска.
1: Да, да, спасибо, Виталий. Это уже такое послесловие.
2: Да, 8 слов.
1: Кстати, да, главного героя звали Борька.
2: Да.
1: 8 слов — это хороший результат. Никита.
4: Да.
2: А тебе давай дадим буковку Н.
1: Н. Вперед.
4: Никита. Небольшими. Никита, несмотря ни на что.
1: Ага.

0: находился неизвестно.
1: Неизвестно.
0: На?
1: Неизвестно на...
0: необъятном.
1: Ага.
0: Неплохо.
1: Как ты себя в ловушке загоняешь, так?
0: Неплотном настроении ночью наверняка нарисовал.
1: Нарисовал?
2: Что нарисовал?
1: Ну, натюрморт.
2: Или небо.
1: Небо. Может.
0: Необъяснимый.
1: Необъяснимый.
0: Так.
2: Так.
1: Ну, в целом, это может быть незаконченное предложение.
2: Да, ну, и, конечно, я должна вставить, что ни на что у нас что-то, наш че.
1: Ну, ни на что, это как хэштег. Ни на что.
2: Ни на что.
1: Ни на что.
2: Ну, хорошо.
1: Одним словом.
2: Засчитаем, окей.
1: Так, смотрите, какие дела. У Виталика 8 слов.
2: Потрясающе, да.
1: У Никиты плюс-минус 12 слов. Никита, твоя победа, поздравляю.
2: Молодец.
3: Спасибо, Виталий.
1: Так, смотрите. Смотрите, как мы поступим. У нас понедельник. Задание всегда сложное. Вот мы, несмотря на то, что есть разногласия в количестве слов.
2: Да.
1: Виталик и тебе, Никита, тебе мы по футболочке дарим.
3: Спасибо.
1: Никита.
3: Настроение подняли на всю неделю.
2: А для тебя еще кое-что есть.
1: Мы тебе дарим 2 билета на концерт Вани Дмитриенко, который состоится 2 августа в Москве в Лужниках. Вот теперь да.
3: Ну,
2: приятно. Хороший повод приехать в Москву погулять.
1: Да? Хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.

0: Ой,
1: Индия, что, и мод, Шаде, Бригадюна и Европе Плюс. Вот я уверен, лет через 12, когда будете в интернете писать «Верните мой 2026-й», вот там наверняка этот трек будет.
2: Ой, скорее всего,
1: да?
2: Классный трек.
1: 8:19 в Москве, у нас впереди фактовый зал.
2: Сегодня тема провалы.
1: Провалы.

0: Мне.
1: Тебе? Ну, браво, получается.
0: Да.
1: А почему ты так удивился?
0: Да нет, как-то выглядишь ты так сегодня деловито. Как будто бы мэр.
1: А, да, на самом деле нет.
0: Да, мэр пока что я, тема провалы.
1: Да, но у меня очень такой необычный провал, мне кажется. Ну, знаешь, бывает такое чувство, когда ты наконец-таки решаешь, что пора найти свою любовь, построить серьезные отношения. Вот ты там, представь, что ты девушка, да?
0: Да.
1: Вот. А...
0: Ну, знаешь, ты, у парней иногда такое тоже бывает.
1: Да?
0: Найти свою любовь, построить отношения.
1: Да, ну просто у девушки произошло именно в Китае в 19-м году. А одна китаянка, она в какой-то момент просыпается с утра и не слышит, что говорят мужчины. Она просто перестает слышать, что говорят мужчины. В интернете, конечно, пошутили, что это дар. И большое счастье. Но на самом деле оказалось, что у нее там какая-то вот болезнь, которая не дает слушать низкие частоты. Поэтому, ну, если мужчина очень высоко говорит, она его может еще как-то уловить. Ну, а так она слышит только женские и детские голоса. Такой у нее прикольный мир.
0: Очень классные.
1: Да. Обидно, что в тот момент у нее был молодой человек, с которым они только начали общаться, и, получается, она на него смотрела и видела, ну, как рыбку. А он ей что-то говорит, а она ничего не понимает. Но хорошая новость, ей это помогли врачи, и это излечимо. Вот.
0: Хорошая новость в том, что ее как раз бесило то, что он говорит. В целом все хорошо, выглядит отлично. Да. Рукастый мужик. Ну,
1: ты представляешь, на самом деле, мне кажется, когда она ему сказала, я тебя не слышу, я тебя не понимаю, наверное, он думал, что она издевается, скорее всего. Угу. Возможно, был конфликт, но она не слышала, что он ей говорил, поэтому без
0: пошла разницы. К врачу, а там тоже мужик.
1: Они мужчины,
0: да. Но это история. Это история. Потом все наладилось?
1: Да, все хорошо стало.
0: Они расстались.
1: Не знаю.
0: Я расскажу про другое. Вот ты знаешь, мозг – удивительный орган. Вот он иногда дает и подкидывает такой ассоциативный ряд, или вообще любую ассоциацию, вот, например, когда говоришь там, не знаю, маринованные огурчики, ты тут же представляешь какой-нибудь там либо домашний, либо любимый бренд, как вот ты кусаешь их, хрустит у тебя все, такой вкус.
1: Да, представляю.
0: Идеальное сочетание всего, да? И вот иногда ты что-то слышишь и видишь, и тут же представляешь вкус.
1: Да.
0: Вот именно вот этот инстинкт не сыграл на руку одной известной компании.
1: Почему?
0: В 1982 году компания Colgate решила, так, ребят, ну нужно расширяться. Зубную пасту сделали, сделали много всего того, что помогает ухаживать за зубами и в целом освежать дыхание. Нужно запустить линию готовых замороженных ужинов.
1: Ого.
0: И среди них был плов, лазанья Colgate и другие полуфабрикаты. И, видимо, когда ты видишь пачку замороженной лазаньи.
1: Ты представляешь нечто жидкое, мятное.
0: Ну, нет, ты представляешь лазанью, но со вкусом пасты. Так вот, это решение не только не увеличили доходы Colgate тогда, но и снизили продажи зубной пасты. Потому что все смешалось. Видишь лазанью, чувствуешь зубную пасту. Видишь зубную пасту, уже думаешь о лазанье.
1: Удивительно. Удивительно.
0: И быстренько свернули тогда эту компанию. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за самый прикольный провал.
0: Да. Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Religion, Биби Рекса и Faithless, Бригаде У на Европе Плюс, 8.30 на Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Ну что тут можно сказать, Вики?
1: Что можно сказать?
0: 62% у победителя. Предлагай тему, ты победила.
1: Ай, спасибо. Спасибо, очень приятно. Давай, ну, мы говорили про аквариум, про рыбок.
0: Про аквариум и про рыбок тоже говорили.
1: Ну, я говорила, что когда смотришь на молодого человека, он что-то говорит, а как рыбка.
0: А, да.
1: Вот, давай про рыбок.
0: Про рыбок?
1: Угу.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.32 в Москве, гороскоп на понедельник, 25 мая. Овны, сегодня у вас значительно прибавится энергии и сил на новые дела.
1: Тельцы, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание.
0: Близнецы, Вики, визуализировать свое прекрасное будущее стоит только после упорной работы.
1: Хорошо. Раки, осуществление даже самых смелых планов сегодня не будет проблемой.
0: Львы, чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день.
1: Девы, если вы сейчас находитесь с кем-то в ссоре, то будет лучше помириться.
0: Весы, дел много, но энергии у вас еще больше.
1: Скорпионы, окружающие станут заложниками вашего обаяния.
0: Стрельцы, не лучший день, чтобы кардинально что-то начинать или бросать.
1: Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение.
0: Водолеи, кажется, что кто-то долго не был в отпуске. Пора это исправлять.
1: Рыба, отличный день для новых знакомств. Сегодня вы неотразимы.

0: апреля, в рамках которой в России все смогут посмотреть фильм «Майкл». Невероятная история короля поп-музыки, как он начинал и как он продолжал.
1: Мы с Вэлом уже посмотрели этот фильм, очень рекомендуем, очень вдохновляет и заряжает.
0: Да, ну, естественно, потом вот вся эта музыка еще с недельку-две в голове точно будет.
1: И танцульки.
0: И мы решили каждое утро разыгрывать наушники Fostex. Это вот те самые легендарные наушники, в которых Майкл Джексон записывал свои главные хиты.
1: Круто, круто. Если хотите ворваться в игру, то ответьте, пожалуйста, на вопрос, который сейчас задаст Вэл, и напишите нам ответ личным сообщением в наше сообщество ВКонтакте. Не забывайте номер телефона и свое имя.
0: А вопрос такой. Как называлась группа, в которой Майкл Джексон начал свою музыкальную карьеру? Пишите, впереди Майкл в бригаде У на Европе+.

0: Майкл в бригаде.
1: Как хорошо, 8.43 в Москве, Майкл в бригаде У на Европе Плюс начинается. Майкл выходит на все экраны страны уже на этой неделе, в этот четверг при поддержке Европа Плюс.
2: Обязательно в кино идите все.
1: Ты знаешь, я жду премьеры, потому что я опять схожу.
2: Опять сходишь?
1: Опять посмотрю.
2: Я бы тоже пересмотрела.
1: Я опять послушаю. Ну а каждое утро мы разыгрываем легендарные наушники Фостекс, в которых
2: Фостекс,
1: Майкл и записывал свои хиты. У нас есть Маша. Маша, привет.
3: Привет. Привет,
2: Машечка, привет, ты откуда?
3: Из Санкт-Петербурга.
1: Из Питера, прекрасно.
2: Классно.
1: Еще здесь есть Юра. Юра, доброе утро.
4: Привет, привет всем.
2: Привет, Юра, а ты какой город представляешь? Какой город тобой гордится?
4: Город Иркутск.
1: Иркутск, прекрасно. Угу. Маша, Юра, вы молодцы, первыми справились с отборочным заданием. Задание было такое: вспомнить, как называлась группа, где, в которой Майкл Джексон начинал свою карьеру. И это 3-4.
4: Джексон 5.
2: Молодцы, молодцы.
1: Скажу так, это
2: идеально.
1: Было неожиданно. Это большая редкость, когда сразу вместе. Но на этом ваше совместное выступление заканчивается, начинается борьба.
2: У нас будут для вас классные факты, связанные с творчеством Майкла Джексона, с его песнями, с его хитами. Ваша задача определить, где правда, где неправда.
1: Да. Хитов много. Начнем с трека под названием «Don't Stop Till You Get Enough».
2: Ну что ж, Машоль. Первое утверждение для тебя. На написание песни Майкла вдохновила поездка в Африку, где он услышал игру сенегальских барабанщиков. Как ты думаешь, это правда или нет?
3: Правда.
1: Да.
2: Да, так и есть. Молодец.
1: Юра, еще один факт, связанный с этим треком. Трек был номинирован на Грэмми как лучшая ритм энд блюз песня, но помешала ему получить статуэтку другой хит Майкла Джексона. Правда это или нет?
4: Предположу, что правда.
1: Да. Да, в итоге Грэмми забрал Билли Джин.
2: Ого.
1: Ну, Майкл.
2: Ну,
1: 1-1. Переходим к следующему треку. А следующий трек — это Smooth Criminal.
2: Ой, что не трек, то хит. Маш, вопрос тебе. В клипе на эту песню Майкл впервые продемонстрировал свой легендарный антигравитационный наклон. Правда это или нет?
3: Неправда.
1: Неправда?
3: Нет, неправда.
2: А зря, это правда.
1: Это вот когда
2: так
1: он стоит.
2: И так наклоняется, как будто гравитации нет.
1: Да.
2: Удивительный
1: человек. А правда
2: человек.
1: Это, да, все-таки?
2: Это
1: да?
2: Правда,
1: не
2: да.
1: На веревочках там, не?
2: Угу.

0: правда.
1: Юра. Юра, да-да. Сейчас все в твоих руках. Ответишь правильно, победа твоя. Опять факт, связанный с этим треком. Имя женского персонажа в песне не случайно. Героиня трека Энни — это тезка учебного манекена в американских больницах. Это правда или нет?
2: Правда.
1: Да.
0: Да, это правда.
1: Манекеноведение позволит тебе одержать победу. Мы тебя поздравляем и дарим наушники Fostex, те самые легендарные. И ты буквально сейчас стал на одну ступень с Майклом Джексоном. Поздравляем!
2: Спасибо, спасибо, ребят.
0: Так, ну, Маш, будем поздравлять тоже?
1: А, кстати, Маш, да, у нас для тебя караоке-система есть. Поздравляем. Понимаю, шок.
0: Шок, ком в горле.
1: Маша, Юра, хорошего дня.
0: Звоните еще.
1: Счастливо. Пока.
2: Спасибо, пока. Майкл в бригаде У.

0: Second Voice, бригаде Уна, Европе Плюс, 8.49 в Москве. Вики, как ты вообще собираешься жить дальше эту жизнь, когда в рекламе известного порошка всю жизнь мы думали, что снимался Андрей Малахов?
1: А он там не снимался.
0: А там другой мужчина какой-то талантливый.
1: Не знаю. А представляешь, как обидно этому мужчине?
0: Да.
1: Ты снимался, а тебя никто не помнит?
0: Интересно, вот Андрею приятно или нет?
1: Тоже вопрос, да.
0: Тоже много вопросов.
1: Говорим сегодня про эффект Манделы и вообще, в принципе, про какие-то штучки, где вы думали одно, а оказалось вообще другое.
0: Да, или то, что вы думали, вообще не существует.
1: Мистика.
0: Мистика. Рассказывайте свои варианты в виде голосовых.
1: Да, отправляйте их нам в личное сообщение в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69%.

0: Altibank. Подробнее на altibank.ru.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 3, check. Sound check. Бригаде У. 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке эффект Манделы. Это когда ты думаешь, что какое-то событие было, и было именно по этому сценарию.
1: А все по-другому.
0: Да, ну почему-то ты запомнила именно так. Угу. Ну вот начнем с мистики.
2: Вэл, Вики, Леха, привет. Мистика с эффектом Манделы у меня заключается в том, что буквально вчера я читал про эффект Манделы, а сегодня у вас эфир посвящен этому эффекту.
0: Мы, конечно, мистика. Не суеверные. Но на ночь мусор не выбрасываем. Так, а теперь к эффекту.
3: Всем доброе утро. Всегда думала, что у Пикачу из покемонов есть черный кончик на хвосте. Но его там нет. Но мне кажется, я не одна так думаю. Если не верите, проверьте.
0: Ты не одна так думаешь? Есть несколько сообщений на эту тему. Я перепроверил.
1: У Пикачу нет черного кончика?
0: Конечно, нет. Но надо уже запомнить. У него черные кончики на ушках. А хвост исключительно желтый.
1: Ага. Да?
0: Шок? Ладно, хватит играть. И еще одно финальное.
1: Хорошо, давай.
4: Привет, страна, привет, бригада У. Вот мне 40 лет, и всю жизнь я пел песенку про елочку. Где там? Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. А я всю жизнь пел до этого момента. Порою волк сердитый, волк с лисою пробегал.
1: Ну, такой вариант тоже возможен.
0: Рысою? Рысою?
1: Волк?
0: В детской песне? Рысою?
1: Да.

0: Продолжить?
1: Продолжить.
0: Начинаем продолжать.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Дмитрий Медведев высказался по поводу ЕГЭ. Телефонные мошенники научились подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета. И московский школьник взял золото в Южной Корее. Далее о подробности. Единый государственный экзамен необходимо совершенствовать, развивая его сильные стороны. Об этом заявил председатель Президиума Совета при Президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, ЕГЭ серьезно изменил ситуацию с доступностью высшего образования. Медведев особо подчеркнул, что ЕГЭ при всех его недостатках дал выпускнику, независимо от места проживания и достатка семьи, реальный шанс поступить в любой ведущий национальный вуз. Медведев добавил, что процедура должна становиться еще более удобной, прозрачной и технологичной, но при этом не создавать новых барьеров для учеников. Телефонные мошенники научились подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД. РИА Новости пишет о том, что при помощи нейросетей преступники также генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. В пресс-службе пояснили, что фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. В МВД также добавили, что злоумышленники генерируют синтетические видеообращения известных лиц, которые анонсируют государственные выплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Будьте бдительны. Тем временем банки продолжают совершенствовать системы защиты от мошенников. Сбербанк заявил о том, что обновил сервис «Определитель номера» для защиты своих клиентов. Отмечается, что на главной странице теперь доступна история звонков, там можно выбрать и отправить в черный список нежелательные номера. Если это действительно мошенник, его телефон будет автоматически заблокирован или помечен соответствующим баннером при входящем звонке у других пользователей. То есть один человек может защитить миллионы других людей. Золотую медаль на Азиатской физической олимпиаде взял московский школьник. Сообщается, что для Ивана Пругло это уже не первая награда. В прошлом году он взял золото на открытой международной астрономической олимпиаде. В этом году на Всероссийской олимпиаде школьников сразу по двум предметам – астрономии и физике. Ивана с победой поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пожелал победителю успехов на экзаменах и интересных открытий в науке. Напомню, Азиатская физическая олимпиада прошла в городе Пусан в Южной Корее. Россию представляли 8 школьников, которые состязались с командами из 27 стран и завоевали 8 наград. В завершении выпуска официальные курсы. Доллар подрос 71 рубль 21 копейка, евро сдулся 82 рубля 54 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 9.03. Всем отличного дня!

0: Да, опять чувствую себя на коне под эту музыку.
1: Да, я тоже.
0: Ты помнишь где? Ты помнишь страну, в которой я скачу на коне под эту музыку? Можно покруче чуть?
1: Монголия?
0: Ну да!
1: А, все,
0: да,
1: хорошо.
0: Ну, чего,
1: на всякий случай уточняла. Ну, я просто не знаю, под какую музыку ты где скачешь?
0: Нет, именно в Монголии какая-то есть мини-мечта.
1: Угу. Прикольно.
0: Оседлать и вперед. Закат.
1: Класс.
0: Да. Но давай так, где бы мы ни находились, в какой бы стране мы ни были, все-таки знание родного языка это полезно?
1: Да, если вы в Монголии, напишите нам, пожалуйста, может, вы готовы позвать Фэлла к себе.
0: Приютить?
1: Приютить ненадолго.
0: Да, может, у кого-то есть ферма.
1: Лошадь.
0: Угу. Ну, да, даже ферма не обязательно, просто одна лошадь.
1: Да.
0: Но мне кажется, если одна лошадь, жалко ее давать кому-то типа меня.
1: Да нет, не жалко. Ты, все же знают, что ты человек хороший.
0: Да нет, тяжелый просто.
1: Тяжелый, да. Ну и перед тем, как у тебя отправить в Монголию, надо потянуть английский.
0: Вообще, куда бы ты ни собирался, английский, ну, плюс-минус. Но
1: пригодится, пригодится.
0: Меню на иностранном языке прочитать.
1: Вот.
0: А? Это полезно. Вот для этого есть специально не обученный, а специально обучающий всех человек. Скоро здесь училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Miles Away, это Оффенбах, Бригадюн и Европе Плюс. Вики, я тебя поздравляю с наступающим летом.
1: Спасибо. Я тебя тоже поздравляю.
0: Спасибо,
1: да. Да и вообще всех, кто любит лето.
0: Да, да.
1: Кто не любит, держитесь.
0: А, вы знаете,
1: оно,
0: кстати,
1: быстро пролетит.
0: Наоборот, наверное, для тех, кто лето не любит, оно же тянется бесконечно.
1: Да, опять тепло.
0: Вот у тебя-то зима, например, она вообще...
1: Ну, мне кажется, она года три. Вот ты посмотрел «Игру престолов»? А, не смотрел «Игру престолов». Вот у них там долгая зима, вот...
0: Я поверю тебе на
1: слово. И вот в конце августа, ты знаешь, я уже начинаю говорить, зима близко.
0: Ты зима это близко. 2 июня начинаешь говорить. Сегодня послушаем трек снова хитово, под который все снимают атмосферные видосики в декорациях лета. И вот как будто бы уже пришло время. Дон Омар, Данза Кутура.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9:11 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс. Начинается, как мы и обещали, специально обучающий всех людей английскому. Мария Батхан.
3: Машенька, good morning.
2: Машенька, good morning.
3: How are you? I'm amazing. And you?
4: Good, perfect. Let's study English.
3: Let's study.
2: Ой, Маша, можно небольшой тест? Вот еще раз, можно ответить на вопрос? Маша, how are you?
4: Так, я должна ответить?
2: Да, да,
4: I'm
2: да.
4: fine. I'm fine, thank you. Вот так говорят, что нельзя уже отвечать. На самом деле можно. Amazing, perfect.
2: Ага.
4: Can't complain.
2: А теперь по-русски. Маш, как дела?
4: Нормально.
2: Нормально, вот, все хорошо, наша интонация. Да, да, да, да,
4: да. Да, интонация меняется всегда.
2: Маш.
4: Так с придурью на английском говорит.
3: Let's study English.
2: Let's study, guys.
4: Let's do it, yeah.
3: Let's do
4: это
3: it.
4: Же разные субличности. Когда вы говорите на разных языках, это разные субличности. Поэтому языки важно знать. Мы развиваем себя со всех сторон. Поехали уже.
2: Поехали. Сегодня под прицелом трек New Religion от Bibi Rexha и Faithless. Маш, ну расскажи, ну что там, о чем вообще история-то?
4: Ну, такая религиозная песня про новую религию. А что такое новая религия? Music, конечно. Да, потому что church — это что? Церковь. Church
2: да. —
4: это ночной клуб. Новая церковь — это ночной клуб.
2: Ого.
4: А диджейский пульт — это алтарь. Да.
3: Wow.
4: I feel the beat. Чувствую ритм. Beat. Ну, как beat, ритм. It's like a new religion. Это прям как новая религия. Out on the floor. Мы помним, что floor — это что такое? Не только пол, но и танцпол.
2: Танцпол, да.
4: Да, да. Окей. Okay. It's love with no condition. Давайте condition разберем слово. Значит, это любовь с нулем condition условий. То есть какая любовь? Безусловно.
3: Безусловно.
2: Condition — это, ну,
3: условия.
2: Не включи, ну... Кондишн, работа у тебя, нет? Никак не связано.
4: Меня мама тоже так говорит. Ну. Она говорит, кондишн включи.
2: Но.
4: Да, на самом деле кондишн просто, если кондишн. Это кондиционер для белья, для волос. А это air condition. Но англичане так не говорят. Они говорят AC, потому что сокращают. Air condition получается AC.
3: Окей.
4: Да, поэтому
3: будем знать.
4: Turn on. В машину сели там в такси и turn on the AC, please.
2: Поэтому на панели в машине AC написано.
4: Конечно, это air condition.
2: А я до сих пор еще...
3: Сиди-си думал, да? Как это связано?
2: Латиницей condition. Не, наоборот, кириллицей, чтобы было понятнее.
3: Uh-huh.
2: Так, хорошо, с этим разобрались.
4: Так, хорошо. В общем, здесь заблудшие души. Нашли новую религию. I found the music, new religion. Я нашла музыку. Окей, okay, отлично. Так, и neon lights, неоновые огни. So bright, такие яркие. And tonight, и сегодня ночью, I come alive. Я... оживаю, наконец-то.
2: О, ну красиво,
3: красиво
2: да.
3: Красиво очень.
2: Метафоры такие серьезные.
4: Сильные, прям могут задеть чьи-то чувства.
3: Thank you, Маша.
2: Ну, как ты грустно сказала. Thank you, Маша. Спасибо.
4: Чтобы ты лишнего не ляпнула.
2: Спасибо, Маша. Хорошего тебе. Всего хорошего. До следующей недели.
3: Да.
2: Услышимся летом, кстати, в понедельник следующий.
3: Ой, кстати, да.
4: See you.
2: Когда?
3: In summer.
2: In summer.
3: Же?
4: Да?
3: Да, in summer.
2: Марика, училки уже подсказывает. До лета, Маш, пока, бай-бай.
3: Пока.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригадюр на Европе Плюс. Вот Ваня сейчас, да, красивый парень, талантливый, с роскошным музыкальным вкусом,
1: да,
0: который он воплощает в свои собственные песни. Это он сейчас такой, да? А вот уже в августе станет самым молодым российским исполнителем, который соберет Лужники, между прочим.
1: А я, кстати, видела, что он уже анонсировал стиль. Так. В каком стиле будет выполнена сцена?
0: И как там, что там? Запомнила?
1: Да, рыцарское всякое такое, замки.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Ого.
1: Угу.
0: Бои будут?
1: Не знаю, посмотрим, узнаем.
0: Ребята, ну и еще и эту неделю, вплоть до 31 мая в эфире Европа Плюс, мы разыгрываем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники. Поэтому не только в Бригаде, но и в течение всего эфира на Европе Плюс.
1: Поэтому, если хотите билетики, то слушайте внимательно, в нужный момент звоните.
0: Ну, а в ближайших планах у нас...
1: Вики Ньюс.
0: А, точно, Вики Ньюс, Бригаде на Европе Плюс.

0: Хард, это Богдан Медведи, Бригадю на Европе Плюс, 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Выходные были жаркими, ага, да, как да, мы уже поняли. Можем поздравить нашу прекрасную любименьку Майли Сайрус с тем, что она получила звезду на Голливудской аллее славы.
0: Еще не было, что ли?
1: Еще не было, да. Ну, и, между прочим, Майли Сайрус стала первой звездой 90-х. Вот так вот.
0: Так, секундочку.
1: То есть звезда, которая родилась в 90-х.
0: А!
1: Да. Представляешь, не было никого.
0: Да ты что? А те, кто попозже родился, есть?
1: Нет.
0: А те, кто пораньше?
1: Да.
0: То есть она самая молоденькая на аллее звезд, получается?
1: Ну, получается, да. Но в свое время рекорд был вот именно по возрасту, когда получала у Бритни. Она в 21 получила, Майли в 32. Ага. Но, да, глобально получается, да, самая молоденькая. Представляешь?
0: То есть она, ну так, если вот чуть-чуть защурить глазки, обошла Бритни Спирс.
1: Ну, можно сказать, нет. Ну, можно сказать, нет. Потому что Бритни получила 21, а Майли в 32. Но Майли моложе, чем Бритни. Вот, а здесь она ее обошла.
0: Но Бритни-то получила как звезда в 80-х. Она родилась в 80-х, да? И она была не первая там.
1: Ну да, да.
0: Понимаешь?
1: Ладно,
0: просто
1: ладно,
0: чуть-чуть так вот сомкнуть глаза.

0: Оно. Что клубника оказывается лучшее средство от похмелья. Неожиданно? Неожиданно. Фруктоза и калий в ягоде быстро восстанавливают водно-солевой баланс, а антиоксиданты борются с токсинами. Не в клубнике.
1: Борются. Клубничку на Таганской никто не продает.
0: Вот самое интересное, продают. Ты знаешь, у нас недавно в торговом центре поставили клубничный ларек, и мы в пятницу когда шли с моей подружкой одной со второго этажа. Она говорит, ой, надо клубник купить, клубник тут вкусный. Ага, конечно. Видимо, новость уже видела.
1: Ну это прям новость от ученых? Или
0: новость от
1: к сезону
0: ученых.
1: Черешни, вы знаете, вот помните про клубнику новости? Забудьте. Черешня, это вообще, она восстанавливает
0: новость,
1: все.
0: Новость от ученых.
1: Потом в августе. Ребята, забудьте все. Арбуз.
0: Ну надо... Да, арбуз.
1: Да. Но пока наслаждаемся клубникой.
0: Клубника.
1: Ты уже пробовала в этом сезоне клубнику? Серьезно, ни одной?
0: Нет, пробовала. На пикнике, на который я случайно попала в выходные.
1: Ты пробовала клубнику еще и не заплатив ни рубля?
0: Да! И голубику.
1: Я горжусь
0: там
1: тобой.
0: Там же ела.
1: Я
0: и
1: горжусь
0: хамон.
1: Тобой. А на пикник тебя изначально не приглашали?
0: Меня не приглашали.
1: Моя школа,
0: да,
1: молодец.
0: Я расскажу в подкасте сегодня.
1: Молодец,
0: это была удивительная
1: какая.
0: История.
1: Вау. Угу. Ну, вообще, тема, конечно, легкая. Как получить удовольствие и не потратить ни рубля.
0: Да.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 25 мая.
1: Овны.
0: Да?
1: Да. Сегодня у вас значительно прибавится энергия и сил на новые дела.
0: Тельцы, все ваши труды не напрасны, на них всегда обращают внимание.
1: Близнецы, визуализировать свое прекрасное будущее стоит только после упорной работы.
0: Раки, осуществление даже самых смелых планов сегодня не будет проблемой.
1: Львы, чем меньше вы будете из-за всего переживать, тем удачнее сложится день.
0: Девы, если мы сейчас находимся с кем-то в ссоре, то лучше нам помириться.
1: Весы, и дел много, но энергии у вас еще больше.
0: Скорпионы, окружающие станут заложниками вашего обаяния.
1: Стрельцы, не лучший день, чтобы кардинально что-то начинать или бросать.
0: Козероги, не ругайтесь сегодня с близкими, они тоже имеют право на плохое настроение.
1: А водолеи, кажется, что кто-то долго не был в отпуске, пора это исправлять.
0: Рыбы, отличный день для новых знакомств. Сегодня вы...

0: Зеленый Поп. Это группа Arctic Asti, бригаде Уны Европе, плюс 936 в Москве. У нас впереди 7 тысяч рублей, еще 10 тысяч можно получить от Озонбанка. Для этого просто ответьте правильно на вопрос с бонусом. Вот, Вики, я тебя поздравляю с днем рождения, Киллиана Мёрфи.
1: Ой, все. Спасибо большое.
0: Все.
1: Спасибо.
0: Вот весь предстоящий сейф, думая о том, как он бы смотрел на тебя вот здесь, в уголке.
1: Не эмоционально.
0: Вообще абсолютно, с абсолютным безразличием на нас.
1: Да, я тебя поздравляю с днем футбола, Всемирный день футбола, между прочим.
0: Неожиданно.
1: Да.
0: Спасибо. Пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.43 в Москве. Сейф в бригаде «Уны» и «Европе плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Маша.
1: Маша. Маша, где ты живешь?
3: Я живу в Архангельске.
2: Классно. Маш, как твои выходные?
3: Выходные проходят с подготовкой к поездке. Завтра делаем отпуск на месяц в Краснодар.
2: Вау! А ты любишь собирать чемоданы? Ты знаешь, я вот очень переживаю, когда собираю чемодан, потому что кажется, что сразу не то берешь. Или много лишнего, или наоборот ничего не взяла. Тебе нравятся вот эти хлопоты?
3: Чемодан пока стоит закрытый и пустой.
1: Маш?
2: Ну все правильно, так и надо.
1: А с кем ты едешь в отпуск?
3: Я еду с мужем и младшей дочерью.
1: А семья догадывается, что этот месяц может превратиться в переезд в Краснодар?
2: А старшая дочь догадывается, что вы уезжаете?
1: Вся семья в курсе вашего отпуска? Маш, у нас в сейфе сегодня 7000 рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Нужно просто ответить правильно на вопрос бонусом, и все. Давай определимся с бонусом. Первый, второй или третий вопрос будет?
3: Давайте второй.
1: Второй. Хорошо, Маша, удачи. Начинаем.
4: Первая цифра.
2: Маша, сегодня день полотенца. И я тут кое-что вспомнила. Недавно в соцсетях завирусился один тренд. Это танец с полотенцами под песню «Как себе домой». Тренд настолько классно подхватили во всем мире, что реально стали танцоры из разных стран его снимать. Трючок и вот этот мотив, где танцуют, я напомню. Возможно, ты слышала или, может быть, даже видела танец. Скажи, пожалуйста, кто, собственно, исполнитель? Джонни, Мод или Холли Флейм?
3: Пускай будет Мод.
2: Пускай будет Мод. Второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Маша, как ты и просила, второй вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если не взломаешь сейф. Сегодня день рождения отмечает актер Киллиан Мерфи. Знаешь такого, Маш?
3: Да, потрясающий.
1: Да. Амбассадор абстрагированности на любых увеселительных мероприятиях. Ну, понятно, что мировую известность и всемирную любовь он приобрел благодаря сериалу «Острые козырьки». Там он сыграл Томаса Шелби. А еще мы стали забывать. Киллиан снялся во всех частях трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене. Вот ему досталась роль психиатра, который сошел с ума и стал злодеем по прозвищу. Вот какому прозвищу? Каким злодеем он стал? Двуликий, Бэйн или Пугало?

0: Пусть будет двуликий.
1: Двуликий. Первый вариант. Принято.
2: Третья цифра.
3: Ну и сегодня Всемирный день футбола, и в мире футбола вчера было важное событие. Моя подруга очень сильно за этим следила. Да. Я тоже частично. Угу. А, скажи, пожалуйста, какая команда вчера стала обладателем Кубка России? «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»?
0: Давайте. Пусть будет «Зенит».
3: Пусть будет «Зенит». Первый вариант принято.
1: Итак, Маша из Архангельска подобрала такой код от сейфа. 2-1-1. Внимание!

0: не вспомним.
1: Так. Ну, давайте-ка пробежимся быстренько. Давайте. Небольшой марафон по вопросам.
2: Ну, а у меня с треком Мота все правильно.
1: Мот, действительно, да? Мот. Молодец, молодец. Да. А с третьим что у тебя?
2: С третьим не совсем правильно. Вот, как я понимаю, «Зенит» стал у нас чемпионом России, да, ты говорил?
1: Да.
2: Но именно вчера стал обладателем Кубка России команда «Спартак».
1: Вот так вот.
2: Вот.
1: Маш.
2: Немножко по-другому.
1: Что хотелось бы сказать по поводу вопроса с бонусом? Вот если бы мы отмечали днюху Аарона Экхарта, то ты бы ответила правильно, он двуликого сыграл. А как бы это странно ни звучало, Киллиан Мёрфи в «Бэтмене», он пугало.
2: Киллиан, за что они так с ним?
1: Но пугало должен был надевать на себя вот этот мешок страшный. Ну, видимо, чтобы не распугивать людей своим лицом. Маша, звони нам еще, и хорошего тебе отпуска, и всей твоей семье в Краснодаре.
3: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Хорошего вам дня.
1: Спасибо.
2: Спасибо,
1: пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Ну а завтра в сейфе «Бригады У» 10 тысяч рублей плюс бонус от «Озонбанка».
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в «Бригаде У».

0: Лемар, Бригадю на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас сегодня в саундчеке эффект Манделла. Это когда вам казался один сюжет, ну, где-то, посмотрели его фильм, услышали песню или какое-то историческое событие, а когда узнали правду, там такого вообще не было. Просто откуда-то факт взялся, и все в него поверили.
1: Или какая-нибудь фраза.
0: Ну, например, фраза из песни «5 минут», да? Тоже это много или мало? Да. Не было такого?
1: Не было.
0: Кто придумал? Есть эти люди в студии?
1: Мне кажется, это какой-то заговор.
0: Да, спасибо.
1: Не может быть, чтобы такой не было фразы.
0: Да.
1: А просто квашено. Эх, вообще.
0: Ребята, расскажите про свой эффект Манделы и отправьте нам голосовое.
1: Да, голосовое отправляйте нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте личным сообщением.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специально.

0: условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и при соединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Adore You. Это Кьюджел Бригадю на Европе Плюс. 9.57 в Москве. У нас впереди сунчик, в котором сплошной эффект Манделлы.
1: Слушаем. Check. 1, 2, 3, check.
0: Саундчек. Бригаде У. Начнем вот с чего.
2: Доброе утро, бригада У. Я всегда думала, что реально есть картина Репина «Приплыли». А оказывается, нет такой картины у Репина.
0: Я проверил.
1: Нет картины такой?
0: Нет. Был некий Лев Григорьевич Соловьев. Он примерно в то же время творил с Репиным. И у него есть картина «Монахи не туда заехали».
1: А как ты объединил? А у Малевича есть черный квадрат.
0: Нет. И там река, купаются девчонки и монахи в лодке. И как будто бы они по ошибке заехали не на тот бережочек.
1: А, интересно.
0: И вот некоторые связывают с этим.
1: Какой художественный эффект Манделы.
0: Да. Ну и финальное на сегодня тоже шок.
3: О, привет, ребята. Мои любимые — это еще цитаты из мультиков, которых там нет. Например, в мультике про волка «Жил-был пес». Волк не говорит фразу «ты заходи, если что».
1: В смысле он говорит?
3: В мультике про львенка и черепаху нет фразы «покатай меня, большая черепаха».
1: Нет, есть это невозможно.
0: Только что мы научно доказали, что параллельные вселенные существуют. Спасибо.

0: проще. Это «Елка», «Бригадю» на Европе Плюс. Ребята, желаем вам чудесного финального понедельника этой весны.
1: Да, ну и мы нашли, кстати, фразу «Ты заходи, если что».
0: Да-да, в мультике «Жил-был пес» есть фраза «Ты заходи, если что». Возможно, автор сообщения, он из параллельной вселенной, и там этой фразы нет.
1: Возможно, возможно.
0: Все запутано, но интересно.
1: Очень.
0: Легкого понедельника вам, ребятки. До завтра. Меня зовут Уилл.
1: Меня зовут Вики.
0: «Бригаду» Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: послушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россия обратится в Международный суд ООН из-за Прибалтики. Владимир Путин готовится к новому международному визиту. И названы самые популярные курорты Краснодарского края. Далее подробности. Россия обратится в Международный суд ООН из-за прав русских в Прибалтике. В нашем МИДе отметили, что неоднократно призывали Латвию, Литву, Эстонию к международной ответственности в связи с продолжающимися нарушениями. В МИД отметили, что все попытки решить конфликт мирным путем оказались безрезультатными, из-за чего было принято решение обратиться в Международный суд. Известия напоминают о том, что права русскоязычного населения систематически нарушаются в странах Прибалтики. В феврале Россия направила обращение в адрес Верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам нацменьшинств и в Бюро по демократическим институтам и правам человека в связи с дискриминацией русскоязычных жителей Латвии. Президент России готовится к новому международному визиту. Послезавтра Владимир Путин отправится с государственным визитом в Казахстан. Он продлится 3 дня и завершится 29 мая. В пресс-службе президента Казахстана отметили, что в ходе переговоров главы государства обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Визит президента России в Казахстан состоится по приглашению главы государства Касым-Жамат-Такаева. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. Гидрометцентр сообщает о том, что сегодня в столице ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до завтрашнего вечера. Синоптики напомнили о том, что в столичный регион пришла новая волна похолодания. В частности, сегодня погода будет обусловлена атмосферным фронтом, связанным с циклоном, окружающим над Белым морем. Именно он стал причиной прихода дождей и сильного ветра. Названы самые популярные курорты Краснодарского края. Свежее исследование говорит о том, что у нашего туриста в этом сезоне на первом месте Геленджик. Вторую строчку занимает Анапа, а на третьем месте Сочи. В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства отметили, что динамика турпотока в крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток в Краснодарский край в летний сезон 26 года вырастет на 5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 21 копейку. Евро сдулся, за него дают 82 рубля и 54 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня. We'll be right back.

Короче, ребята, это для меня самый сложный период. Такая трудовая акклиматизация понедельника. Момент привыкания, момент перехода организма от свободы выходных к давлению трудовых задач. Знакомая, да, ситуация? То-то же. Вот, но ничего, хорошо, что мы на Европе Плюс, а здесь музыка всегда спасает. Тем более, что классной музыки, ребята, для вас я приготовил очень много. Впереди гимн самоценности «Paid to Exist», гимн всех вечеринок «Yeah!» Ашера. В Москве 10:21, я Тимур Бодров, всем привет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Вот он, главный лирик российского шоу-бизнеса, модный Европлюс. Мод, такой лирик с дипломом психотерапевта. Ну, вы помните все его последние хиты, там случайности не случайные, перемены — это красиво. И вот только что номер, отзвучавший намек на нас. Ну, здесь, правда, мод уже выступает как толкователь знаков судьбы. Да, намек на нас. Девчонки, поддержите мода. Голосовать за него можно, нужно. Европа+.ру, Еврохит ТОП-40.

0: четверку на Европе Плюс. Впереди Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол. Будет классика Элли Голдинг. Порванные стринги Алана Уокера. Broken Strings. Короче, хиты и суперхиты для вас в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Да, судя по всему, выходные у парня, у Алана Уокера удались. Так усердно он качал танцпол, что лопнули стринги. Об этом только что в истории Broken Strings, или по-русски рваные стринги. Вот, надеюсь, вам, ребята и девчата, есть что вспомнить. И вообще, скоро лето, вот, время пилить контент для мемуаров. Идеального лета вам желаю, классных приключений. Знаете, идеальный саундтрек для ваших приключений здесь, всегда на Европе+. Скоро слушаем Тиесто и Beautiful Places.

Да, Муз-коктейль, в котором замиксованы самые разные стили. Трек Pongo, там и ямайский дэнс-холл, и латинский, латиноамериканский реггетон, и нигерийский афробит. Значит, Pongo — это коллаба от Russian, Rauw Alejandro и Wizkid. По-моему, идеальный трек для пляжных вечеринок и ночных клубов. Так что, ребята, внесите свой летний плейлист. Ну а далее я, Тимур Бодров, намерен перенастроить радары наши на новые вибрации.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, я Тимур Бодров, и чтобы не перетрудиться на старте понедельника, давайте я помолчу далее немного, буквально полчасика. А в это время на Европе плюс только музыка. Значит, далее. Jamaican Bam Bam. Билли Айлиш нашепчет Birds of a Feather. Добавим стильного диско-хауса. Edge of Desire, Jonas Blue. Короче, всем наслаждаться, не переключаться на Европе плюс далее, только музыка.
0: Сегодня утром на Европе плюс. Бригада.
2: Ученые тут такое нам сообщили, что клубника оказывается лучшее средство от похмелья. Фруктоза и калий в ягоде быстро восстанавливают водно-солевой баланс, а антиоксиданты борются с токсинами не в клубнике. Борются.
3: Клубничка на Таганской никто не продает.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Европа плюс точка ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: дикий фестивальный рейв и концентрированное солнце. Jamaican Bam Bam. Кстати, ребята, у меня есть точный прогноз погоды на 2 августа. Там, в Москве, в районе Лужников, тоже будет жаришка.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Да, 2 августа концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. Между прочим, историческое событие. Вот еще бы, не каждый артист в 20 лет может собрать Олимпийский стадион Лужники. Вот, мы раздаем 2 билета. Вернее как, мы 100 билетов раздаем. А сейчас 2 билета подарю. Значит, прямо сейчас 2 билета в торжественной обстановке вручаю нашему слушателю из Санкт-Петербурга по имени Евгений. Женя постарался не только для себя, но и для своей супруги, любимки своей. И теперь мы отлично, я уверен, проведем время 2 августа в Лужниках на концерте Вани Дмитриенко. Значит, да, чтобы выиграть 2 приглоса, нужно дозвониться после условного сигнала. Мы билет раздаем ежедневно 3 раза в день. Но раздача билетов также проходит и в группе Европа Плюс ВКонтакте. Так что подписывайтесь, присоединяйтесь и удачи.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

0: свой уикенд.
1: Да, она танцует под Шаде, а он танцует под Шафе. Вот, как обычно. Сокрушительно, хаотично, нарушая все законы физики. Да, не все парни готовы танцевать без допинга, но 0% осуждения. 0% осуждения. Тем не менее, пацаны, я все равно призываю вас танцевать. Вот, где угодно, в том числе на рабочем месте. Главное, как известно, чувствовать ритм и получать удовольствие. Для этого, собственно, мы здесь есть. Мы Европлюс и я Тимур Бодров. Ставим вам хиты. Значит, только что ритм задавали By India, Хчо и Мод. Далее еще один модный парень. Ждем Доминика Файка, его Baby Doll.
2: It's

0: триумфальный камбэк «I Just Might». Это его 10-й хит номер один на родине, в родном чарте Billboard в Америце. Вот и теперь Бруно Марс встал в один ряд с такими супер-пупер-звездами, как Майкл Джексон, Стиви Уандер и Дрейк. У них тоже в копилке 10 хитов номером один. Вот, поздравляем. Ну и, кстати, что приятно, Бруно Марс, «I Just Might» были в свое время лидерами и нашего Еврохит Топ 40. Вот, мы такие же крутые, как и Billboard. С лучшими продолжим скоро здесь. Чон Гук, его «Standing Next to You».
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
5: Категория 18+.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий!
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
16: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
17: Категория 16+.
18: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
19: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
20: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
21: Больше хитов. Больше музыки в твоем смартфоне.
22: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Begging от Madcon. Вот. Ну что, ребята, также мажор, давайте мы телепортируемся в час новый, а там для вас еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица. 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур. Добрый день всем. ЦБ призвал отказаться от использования некоторых банковских карт. Участковые врачи вернутся в московские поликлиники. И синоптики рассказали, когда погода порадует нас настоящим теплом. Далее подробности. Центробанк призвал отказаться от использования банковских карт Visa и MasterCard. Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сказала, что на сегодняшний день эти карты не выполняют те функции, которые должны были обеспечивать. При этом российская система НСПК несет издержки на поддержание работы этих карт. Для замены карты нужно обратиться в свой банк и заменить ее на карту платежной системы МИР. Напомню, именно система НСПК обеспечила бесшовное продление работы западных карт в России после того, как Visa и MasterCard ушли из нашей страны. Участковые врачи вернутся в Москву. Столичные власти приняли решение возродить этот институт. Заммэра Москвы Ракова рассказала, какие специалисты станут личными врачами пациента. Они будут сопровождать людей на своем участке, координировать диагностику и лечение, знать историю своих пациентов, а также формировать целостное понимание состояния. Ракова подчеркнула, что основные процессы будут настроены уже к лету этого года. Она также выразила надежду на то, что ментальность врачей начнет меняться, и они будут чувствовать, что в ответе за своих пациентов. Жениться и выходить замуж в России можно будет бесплатно. В Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей на регистрацию брака. С таким предложением выступила глава комитета по защите семьи Нина Останина. Законопроект отправили в правительство для заключения. Если его примут, то изменения внесут в налоговый кодекс. Останина отметила, что создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов. Синоптики рассказали, когда в столицу вернется летнее тепло. По словам специалистов, случится это в начале июня. В первые дни лета температура воздуха в Москве и области будет уже выше 20 градусов. До этого практически целую неделю в столице и области будет достаточно прохладно. И почти каждый день будут идти дожди. Самым холодным днем на этой неделе станет 29 мая. В этот день в Москве ожидается всего от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Но уже в последние два дня месяца погода начнет выправляться. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 21 копейку. Евро сдулся, за него дают 82 рубля и 54 копейки. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13.03. Всем отличного дня.

полет нормальный? Уже втянулись в рабочие процессы. Ну и славно, ну и славно, ну и молодцы. Ну и мы готовы вас поддержать. Прямо сейчас на Европлюс стартует Playbox! Да, Playbox, Playbox, я ваш плейбой Тимур Бодров. Спасибо. Здравствуйте всем. Значит, рассказываю, что нас ждет далее. Скоро мы будем кормить вас вкусняхами. Есть 4 пиццы для тружеников Москвы. Дарим ее в игре «Бизнес Ланч». «Бизнес Ланч» — это такой мини-корпоратив, тимбилдинг для офисных работников столицы. И помните, пицца есть буквально для каждого офиса Москвы. Чтобы получить ее, необходимо отправить заявку коллективную обязательно на сайте europoplus.ru. Во второй половине часа устроим кинокайф. На этой неделе дарю билет на фильм «Мому». Это масштабное семейное фэнтези. Будем смотреть вместе. Держите мобилу под рукой. Присоединяйтесь к нам в группе «Европа плюс ВКонтакте». Прямо сейчас ансамбль «Медуза» в Москве 13.07.

0: Богиня, это Татьяна. Таня, здрасте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Значит, магазин профессиональной косметики, вот где работает Татьяна. И против Татьяны играет команда под названием «Зайцы». Ее капитан это Мурат. Мурат, привет, добрый день.
2: Привет.
0: А Мурат работает на складе детских игрушек и одежды. Значит, ребята рассказывают, что мы делаем. Несколько раундов впереди, самый важный первый. Там мы определим, кто из вас получит право первым отвечать. Задам вопрос, поставлю подсказки, потом дяденька говорит «один, два, три». И вот услышали слово «три», произносим название команды. Кто первый, тот первым будет отвечать. Ответили правильно, заработали балл, ответили неверно, балл переходит сопернику. Во втором раунде ничего кричать не нужно, играем до двух очков. Сейчас первый вопрос. Ребята, значит, я загадал одну артистку, она в интервью своем призналась, говорит, главным моим музыкальным вдохновителем был солист группы «Нирвана» Курт Кобейн. Она его по телевизору увидела в 11 лет и влюбилась. Значит, о ком идет речь? Это фанатка Курта Кобейна Лана Дель Рей. Или огромное влияние он оказал на певицу по имени Сия. Все, послушали варианты ответов, дождите слова «три».
3: Один, два, три.
1: Богиня.
0: К сожалению, для богинь зайцы доскакали первыми. Итак, Мурат, только не ошибитесь. Значит, она фанатка Курта Кобейна, группы Нирвана, влюбилась в него в 11 лет. Это?
2: Лана
0: Дель Рей, абсолютно верно. Абсолютно верно. Ничего страшного не произошло для команды богини. Только нужно ответить правильно. Дорогие мои богини, для вас вопрос такой. Значит, говорим про моря. Как бы лето, все пойдут на море. Но дело в том, что моря есть не только на планете Земля, но и на Луне. На Луне. Какое море есть на Луне? Два варианта ответа. Море Москвы или море Байконур? Таня.
1: Второй вариант.
0: То есть Москвы нет, но Байконур есть, да? Думаете?
1: Да.
0: Таня, ну как же так? Там есть море Москвы. Там есть море Москвы на Луне. Со счетом 2-0 сегодня побеждает команда «Зайцы». Ура! Значит, дорогая Татьяна, у нас сегодня такая акция «Сохраним фигуру, сохраним талию». Килокалории, там много сыра. Давайте в следующий раз, не сегодня. Игра «Бизнес-ланч» беспроигрышная. Будем с вами играть, пока вы не выиграете. Только отправьте нам еще одну заявку. Очень жду. И всех заявок жду. Ребята, кто хочет пиццу, так же, как и команда «Зайцы» выиграть сегодня, пишите. europaplus.ru «Бизнес-ланч». Жду.
4: «Бизнес-ланч».
5: На Европе+.
6: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

Swim, swim, плывет наш Титаник, не тонет. Это BTS Swim в плейбоксе. Ну и давайте тему кинематографическую продолжим, когда будем в кинокайфе. Да, в кинокайфе сегодня дарю пригласы на семейное фэнтези Мому. Удачи, и помните, ребята, вам пригодится группа Европа Плюс ВКонтакте. До встречи в кинокайфе.

которая вышла на широкие экраны при поддержке Европы+. Майкл Джексон – один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королем поп-музыки, собирающим стадионы, он был просто Майклом. И легендарнее его музыки только его жизнь, полная взлетов и падений на пути к головокружительной славе. Сегодня ленту можно увидеть в кинотеатре «Октябрь», начало сеанса в 8 вечера. В Центральном доме актера сегодня дают спектакль под названием «Подруги». Что лежит в основе дружбы? Бескорыстность, симпатия, общность интересов или взаимное уважение? А существует ли женская дружба вообще? Ответят на все эти вопросы три подруги – Шанталь, Флоранс и Софи, одна из которых купила абсолютно белую картину модного художника за баснословную сумму. Ну а что было дальше, узнаем из постановки. Начало спектакля в 7 вечера. В Музее русского импрессионизма можно сходить на выставку под названием «Под маской». Там вас встретит панорама карнавалов и маскарадов 19 и 20 веков. Маскарадная мода тесно переплеталась с изобразительным искусством. Ведущие художники эпохи, оформлявшие праздники и постановки, были не прочь примерить карнавальные маски. Феномен маскарадов раскроют 139 произведений из 67 музейных и частных собраний. Это живописи, графика, а также предметы декоративно-прикладного искусства, статуэтки, куклы, маски, кокошники, напоминающие о праздничных образах. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: О ценности времени, о том, как важно не растрачивать жизнь на бесконечную гонку за успехом. Об этом семейная фэнтези «Момо», фильм, который мы смотрим все вместе раньше всех. Значит, вас зовем на этот спецпоказ. Чтобы оказаться на нем, вам, ребята, нужно вооружиться мобилой, открыть приложение ВК.

и личным сообщением отправить правильный ответ. Да, в группе Европа Плюс ВКонтакте. Обязательно сопроводите ваше сообщение номером телефона вашим и городом, в котором проживаете. Так, сейчас вопрос. Внимание, вопрос. Слушайте. Значит, фильм «Мома» — это экранизация повести. Ее автор Михаэль Энде. А вам, ребята, нужно написать, сообщить, на каком языке была написана эта повесть Михаэля Энде. Значит, три варианта ответа. Немецкий, русский или японский. На каком языке была написана повесть «Мома» Михаэля Энде? Немецкий, русский, японский. Жду ответ. Правильный ответ ваш личным сообщением отправляйте в группе «Европа плюс ВКонтакте». Город, номер телефона тоже обязательно.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Да, Мома — девочка, которая обладает редким сакральным даром. Она умеет по-настоящему слушать людей. Значит, сейчас давайте послушаем, что у Ирины интересного случилось сегодня в понедельник. Ира, привет, добрый день.
4: Добрый день.
3: Добрый день. Помимо того, что вот мы сейчас с тобой болтаем в эфире радиостанции номер один в России, есть ли какое-то еще яркое событие, которое, ну, порадовало тебя сегодня в понедельник, Ирина?
4: Ну, попала под дождь вот только что. Да? Это было ярко.
3: Без зонтика, судя по всему, да?
4: Да.
3: Я тоже сегодня без зонтика вышел, так что мне это еще предстоит. Вот, а теперь к приятным новостям. Значит, Ирина, есть для тебя два приглоса на спецпоказ семейного фэнтези «Мома». Достанутся они тебе, если ответишь верно на вопрос. Вопрос такой. Значит, «Мома» — это экранизация повести. Ее написал Михаэль Энде. На каком языке была написана эта повесть? Три варианта ответа. Немецкий, русский или японский? Ирина?
4: Правильный ответ — немецкий.
3: Правильный ответ — немецкий, абсолютно верно. Абсолютно верно. И вообще фильм германский, но на английском языке. Поздравляю тебя, Ирина. Два билета твои. И до встречи на спецпоказе.
4: Спасибо.
3: Вот, хорошего дня. Хорошего дня.
4: Спасибо.
3: Ребята, не забывайте, мы билет разыгрываем не только в эфире, но и на нашем сайте. Там также проходит Кинокайф. Заходите, europaplus.ru.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Nights, это Tokyo Hotel в плейбоксе. Финалить будем танцевально энергично. Ждем French House, подгон I Can't Wait, Боба Синклара и Кайзы. А если вы ждете пиццу в ваш офис, черепицы и напитки, но еще не отправили заявку в бизнес-ланч, то сделайте это прямо сейчас. Заявки ваши ждем на сайте europaplus.ru.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бади, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: настроении. Я ухожу домой, ребята, и в радостном настроении пришел Алексей. Алексей.
1: Абсолютно точно подписываюсь, Тимур, под каждым твоим словом. Рановато, мне кажется.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Очень легкая, очень позитивная история. Вот так, чтобы у всех прошел понедельник сегодняшний легко и беззаботно. Marshmello и Portugal The Man в едином порыве. Phoenix. Всем привет. Всем, кто с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. А уже через пару минут Zayn, Die For Me. Сейчас высокое третье место Еврохит Топ 40. А вот кто еще в списке 40 треков лучших треков недели? Все подробности, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Just can't hide that.

0: угадайте, кто дальше, кто впереди. Отличный дэнс намечается от Cheat Codes. Bloom. Джейсон и трогательная Ride It. Появится Airbox и его красивая история Graceland. Еще Алессо, Риалто, Лана Дель Рей и не только с нами в следующие 30 минут на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Ученые тут такое нам сообщили, что клубника оказывается лучшее средство от похмелья. Фруктоза и калий
3: продолжай
2: в ягоде быстро восстанавливают водно-солевой баланс, а антиоксиданты борются с токсинами, не в клубнике.
3: Борются. Клубничка на Таганской никто не продает.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
5: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
11: В кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая. Категория 18+.
13: Европа+.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворить.
1: Эламот и его намек на нас. Всем привет и отличного понедельника под ударные хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну вот они уже очень скоро. Это Дэвид Гетта, это Лос Принцесс и Ваня Дмитриенко. Да, да, да, 100 билетов на его концерт 2 августа в Лужниках, конечно же, в силе и на этой неделе тоже. Поэтому ждем сигнал к дозвону. Он впереди на Европе Плюс.

на Европе Плюс. Ну а через пару минут уже Алекс Уоррен, у которого непростая судьба, надо сказать, побросала, покидала парня, но он справился. Может быть, поэтому его музыка такая искренняя и правдивая. Впереди через пару минут на Европе Плюс Фива, Dream, Алекс Уоррен.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, Наво и Муня на низком старте. Впереди Slow Down. Maroon 5, This Love. BTS не заставит себя долго ждать с хитом Swim. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРО срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Отличного понедельника. В Москве 16:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, продолжаем раздавать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. 2 августа концерт в Лужниках в Москве. Нужно просто дождаться сигнала у нас на Европе Плюс и дозвониться первым, что, собственно, и сделала легко, а может быть даже и не очень легко, но я, да, скорее не очень, потому что лавина звонков, но она сделала это. Юлия Нургалиева из Москвы, да, получает 2 билета на концерт Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках. Юля, поздравляю тебя, до встречи в Лужниках.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

Армен на Европе Плюс. Ну, неудивительно, что он, этот трек, уже 5 недель у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Сейчас 13 место, но вот будет Алиф Армен выше, а может быть ниже этой строчки. По итогам этой недели узнаем только в пятницу. Ну, пока до пятницы есть время, разумеется, поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать на нашем сайте europaplus.ru.

0: 9.50 в Москве. До конца часа сначала Чимин, ну а затем ждем Кристиан Леонтью, который за 3 минуты Story of My Life.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ученые тут такое нам сообщили, что клубника оказывается лучшее средство от похмелья. Фруктоза и калий в ягоде быстро восстанавливают водно-солевой баланс, а антиоксиданты борются с токсинами в клубнике.
3: Борются. Клубничку на Таганской никто не продает.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: В

Самая красивая история, story of my life в конце этого часа на Европе Плюс. Это Кристиан Леонтью. Что касается начала часа следующего, то нас уже ждут, а мы ждем Дэйв и Дэмс. Впереди Рейн Дэнс.

0: отличного понедельника. В Москве 17.00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый день. Нефтяной рынок начал неделю с хранения высоких цен. Брент остается вблизи $95 за баррель, а на прошлой неделе котировки поднимались выше 100. Депутаты отмечают, что текущая конъюнктура формирует устойчивый дефицит предложения, а дополнительные риски создает ситуация вокруг Ормузского пролива. По оценкам, полноценное восстановление поставок возможно не ранее следующего года. Для российской экономики текущие цены остаются комфортными и превышают плановые параметры доходов бюджета. Медиакомпании зафиксировали рост числа фишинговых атак, нацеленных на сотрудников компании и бухгалтерии. Мошенники рассылают письма со скомпрометированных бизнес-аккаунтов, маскируя вредоносные вложения под SWIFT, подтверждение, счета фактуры и коммерческие предложения. После открытия файла на устройство загружается скрипт, который может дать злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру. За последние месяцы такие вложения составили около 30% всех обнаруженных вредоносных файлов. Южнокорейская компания планирует отправить мировое турне роботов-айдолов, которые будут танцевать под кей-поп-музыку вместо живых исполнителей. В Сеуле, в парке Galaxy Robot Park, гуманоидные роботы уже выходят на сцену и танцуют под песни южнокорейских исполнителей. В компании заявили, что планируют проводить от 3 до 6 кей-поп-концертов ежедневно, а к концу года отправить их в мировое турне. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: На Европе Плюс. Это топ-новости в Star News. Оливия Родриго теперь может гордиться тем, что футболисты Барселоны вышли на матч с Реалом в футболках с ее именем. Певица стала 8-м артистом, чье имя украсило форму клуба в рамках партнерства со Spotify. Все это не случайно, ведь накануне матча Оливия Родриго дала эксклюзивный концерт в Барселоне. А вот новый альбом Родриго, напомню, выйдет уже 12 июня. В Лондоне несколько дней назад началась кампания против спекуляций билетами. Десятки артистов, включая Coldplay, Radiohead, Dua Lipa, требуют немедленного запрета на перепродажу билетов выше номинала. Плакаты с этим призывом уже появились у концертных площадок по всему городу. Cardi B и экс-игрок New England Patriots Стефан Дикс воссоединились, но пока неизвестно, надолго ли. Поговаривают, что Карди дала ему второй шанс, но пока не торопится делать окончательные выводы. Напомню, пара рассталась перед Супербоул, но тем не менее на днях их видели вместе на мероприятии в честь Дня Матери. У Карди Би и Стефан Дикс, напомню, есть общий сын, а также дети от других отношений. Найл Хоран анонсировал североамериканский тур в поддержку своего нового альбома Dinner Party. Релиз 5 июня. А вот гастроли стартуют в День Святого Патрика в 2027 году в Миннесоте и охватят 26 городов. Этим летом Найл Хоран также сидеть без дела не собирается. У него запланировано несколько стадионных выступлений. Да, этот парень сейчас на расхват. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

свой еще не забыли. И, конечно, ждем уже следующий уикенд, следующий выходный. Но сегодня понедельник. Рабочая неделя стартовала, уверен, успешно, более чем удачно для всех-всех-всех. Привет-привет-привет, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну, а уже скоро Оффенбах, Тиесто и ваши, разумеется, лучшие истории в саундчеке Бригаду. Тема сегодня непростая, надо сказать, но интересная и даже захватывающая. Все подробности уже в середине этого часа на Европе Плюс.

0: недавно узнал, что, оказывается, у шапокляк в Чебурашке нету зонтика. Ну, нету там зонтика. Все ее представляют зонтиком. Для меня это был шок.
1: Я проверил. Зонтика, правда, нет, но всегда казалось, потому что у нее очень продолговатая крыса в руках.
2: Возможно. Возможно, интересно.
1: Не только эффект Манделы, еще и оптический обман.
2: Эффект крысы? Да, получается.
3: Доброе утро, бригада У от Любы Щербовца. А вот есть мультик «Ёжик в тумане». Я всегда думала, что там есть слова, как он кричит «Лошадка!» А таких слов нет.
1: Я пытался
2: кричит,
1: перепроверить.
2: Серьезно?
1: Ну, там было такое грустненькое, ну, как и весь мультик. Лошадь?
2: Он не говорит «лошадка»?
1: Ну, я не нашел. Ну, у меня было мало времени, но лучше перепроверить.
4: О, привет, ребята, моя любимая тема. Я не знаю, эффект Манделы это или нет, но сейчас... В мультике «Простоквашино» почтальон Печкин говорит «Вашу маму и там, и тут передают». Они показывают, как я слышала всю жизнь. Я не знаю, что это, но фразу «Вас показывают» нигде невозможно найти.
1: Тогда там все точно передавали. Что?
2: Ну там показывали.
1: Ну я, как и всегда, пытался перепроверить, времени не было, но вроде передают.
5: Всем доброе утро. Всегда думала, что у Пикачу из покемонов есть черный кончик на хвосте. Но его там нет. Ну, мне кажется, я не одна так думаю. Да, если не верите, проверьте.
1: Ты не одна так думаешь? Есть несколько сообщений на эту тему.
2: Да, я перепроверил. Пикачу нет черного кончика?
1: Конечно, нет. Но надо уже запомнить. У него черные кончики на ушках.
2: А
1: хвост исключительно желтый.
2: Ага. Да?
1: Шок? Ладно, хватит играть. Еще одна финальная.
2: Хорошо, давай.
6: Привет, страна, привет, бригада У. Вот мне 40 лет, и всю жизнь я пел песенку про елочку. Где там? Порою волк сердитый, волк рысою пробегал. А я всю жизнь пел до этого момента. Порою волк сердитый, волк с лисою пробегал.
2: Вот такой вариант тоже возможен.
1: Рысою? Рысою?
2: Волк?
1: В детской песне? Рысою?
2: Да.
7: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

и Portugal The Man. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Zayn, The Second Voice и группа Heroes, причем с Purple Disco Machine, которые в 2025-м сделали отличную, просто превосходную версию суперхита Wonderful Life.

0: Бия, The Second Voice на Европлюс, 17 часов 50 минут в Москве. До конца этого часа сначала Минелли Арсити, ну а затем Марлон Рудет с хитом, который сделан, значит, и звучит просто безукоризненно. Впереди на Европе Плюс Антихеро.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Человек хочет произвести впечатление на девушку и при этом совершенно не попадает. Вот, например, Арина пишет в тему странных комплиментов. Мне как-то сказали, что мои ноги хороши для хамона. Юмора я не оценила.
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе Плюс.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Marlon Roudette на Европе Плюс. Anti-Hero. Супер-хит. Ну и дальше, конечно, не хуже. Дальше больше хитов, больше музыки. И, разумеется, всем-всем-всем отличного, классного и, главное, легкого понедельника.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Игорь Акулов приветствуем.
3: Саш, привет, всем добрый вечер. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей. В правительстве призвали дальше помогать малому и среднему бизнесу. И виртуальная карта «Тройка» появится в Android-смартфонах. Подробности далее. Владимир Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна необходимость скорейшего урегулирования кризиса вокруг Ирана. Лидеры двух стран подчеркнули, что решение должно быть исключительно политико-дипломатическим, с безусловным учетом интересов всех государств региона. Обе стороны высказались за скорейшую деэскалацию ситуации и стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Другие детали телефонного разговора в Кремле не раскрыли. Напомню, конфликт вокруг Ирана продолжает оказывать серьезное влияние на мировые энергетические рынки и безопасность в регионе.

остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно для ближайших союзников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что льготные цены на российские энергоносители для участников Евросоюза невозможны. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявлял, что Армении следовало бы провести референдум о сотрудничестве с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать соответствующие выводы и назначить цены. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал продолжать помогать российскому бизнесу преодолевать текущие вызовы. На заседании правительства особое внимание уделили развитию малого и среднего предпринимательства. По словам Михаила Мишустина, важно помогать предприятиям с повышением производительности труда и выстраиванием отношений с крупными компаниями. К маю количество субъектов МСФ вплотную приблизилось к 7 миллионам. Это самое большое значение за последние 10 лет. В Москве тестируют новый способ оплаты проезда виртуальной тройкой через модуль NFC в смартфоне. Пассажиры смогут прикладывать смартфон на базе Android к считывателю турникета в метро на МЦК. Функция оплаты по QR-коду также остается доступна. Напомню, что ранее сообщалось, что первый в России беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров в московском метро уже в следующем году, а к 30-му году в столице планируется запустить первую беспилотную линию подземки. Студия DreamWorks начала работу над шестой частью мультфильма «Шрек». Детали сюжета пока что не раскрываются, а премьера «Шрека» пятой части запланирована на 23 декабря этого года. «Шрека» озвучит Майк Мейерс, осла по традиции Эдди Мерфи, принцессу Фиону Кэмерон Диаз, а дочь главных героев Зендая. Ранее вышедший тизер пятой части вызвал недовольство фанатов из-за измененной внешности культовых персонажей и начался бум в социальных сетях. Кроме того, актерский состав приступит к работе над спин-оффом про осла, истории о его жене-драконе и детях-гибридах. И расскажу о курсах валют уже на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 54 копейки, евро на отметке 85 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.

Тедди Свимс на Европе Плюс, отличный трек «Мистер Новый Ролл». 18:20 в Москве. Ну, надеюсь, также отлично вы себя чувствуете под занавес рабочего понедельника. Продвигаемся далее. Отличный вечер начался. Много классной музыки впереди. Шоу «Rush» тоже на подходе, так что будет не скучно. В ближайшие минуты ловите Алекса Уоррена, «Fever Dream», и дождемся певицу Ёлку. Проще на Европе Плюс.

Рока на Европе Плюс. Проще, да, проще простого выиграть билеты на концерт Вани Дмитриенко у нас здесь на Европе Плюс. 100 билетов мы дарим. Можно выиграть здесь в эфире. Завтра все продолжится. Обязательно подключайтесь. Ну, в нашей группе ВКонтакте тоже можно этот фокус провернуть. Так что welcome, заходите. Все подробности, если что, у нас на сайте europaplus.ru. Пока же продвигаемся далее вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might. И через пару минут здесь Offenbach. Miles Away. Дождемся.

0: Плюс, парень, который своей музыкой напоминает о том, что лето совсем недалеко, уже на пороге, буквально недельку осталось подождать, так что продвигаемся в этом приятном направлении. Под лучшую музыку, разумеется, до финала часа сегодня успеем послушать Сэма Смита «I'm not the only one» совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биберакса» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Кино с 28 мая.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
11: Категория 18+.
12: Европа+.ру.
13: Здесь лучшие мировые хиты.
14: Никаких ограничений.

нас оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: мастерский вокал от Сэма Смита в финале часа на Европе Плюс. I'm not the only one. Ну, а дальше мастера поднимать вам настроение. Каждый будний вечер здесь на Европе Плюс. Это шоу «Rush». Антон Камолов, Артур, Саша уже здесь. Так что встречайте. Всем отличного вечера. Совсем скоро стартуем.
1: Европа Плюс. Радио

0: Европе Плюс новости. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет!
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Россияне стали реже платить по СБП. Новостройки в России продолжают дорожать, и мужской костюм на выпускной в этом сезоне стал долгосрочной инвестицией в гардероб. Подробности далее. В Кремле рассчитывают, что Армения примет участие во встрече лидеров ЕАЭС в Астане. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит из-за предвыборной кампании. Страну представит вице-премьер Мьер Григорян. Песков подчеркнул, что участие армянской страны очень важно, особенно с учетом продолжающегося членства республики в Союзе. Заседания Высшего Евразийского экономического совета и форум пройдут 28 и 29 мая. Число операций через систему быстрых платежей в первом квартале снизилось на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма составила 4,7 миллиарда рублей, а их объем сократился на 9% до 26,5 триллионов рублей. При этом в годовом выражении показатели выросли на 14-17% соответственно. Основная доля операций по-прежнему приходится на переводы между физлицами 69% от количества и 88% от объема. Оплата товаров и услуг через СБП занимает 29% по количеству и 9% по объему. Чаще всего так платят в супермаркетах, кафе и ресторанах. Дмитрий Медведев заявил, что длинные летние школьные каникулы – важная традиция для России. По его словам, каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил, а детям – для перезагрузки вместе с родителями. Летний отдых кажется слишком длинным только в том случае, если ребенку нечем заняться и негде проявить свои таланты. Медведев подчеркнул, что в каждом регионе страны действуют программы для разнообразного, познавательного и активного досуга детей. В мае новостройки подорожали в 12 из 16 городов-миллионников России. Санкт-Петербург обогнал Москву по темпам роста цен. В северной столице плюс 2,8% до 245 тысяч рублей за квадрат. В Москве плюс 2,7 до 361 тысячи. Также в тройку лидеров вошел Краснодар с ростом 2,7, а вот подешевели новостройки только в четырех городах. В Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске, а сильнее всего в Уфе, минус 2,9%. Мужской костюм на выпускной в этом сезоне стал долгосрочной инвестицией в гардероб. Его элементы должны легко вписываться в повседневную жизнь. Стилисты советуют не покупать костюм ради одного вечера, а выбирать вещи, которые пригодятся и после праздника. Если бюджет ограничен, достаточно классических черных брюк и белой рубашки. А добавить стиль можно подтяжками, жилетом или ярким шейным платком. Главный хит сезона – галстук, который может быть самостоятельным акцентом и полностью отличаться по цвету от костюма. И расскажу о курсах валют уже на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 55 копеек. Евро 85 рублей и 45 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Всем добрый вечер, привет, ребята.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну что ж, скоро будут вот такие вот вопросы. Слушай, ты во что инвестируешь? Я инвестирую в костюмы для выпускного. Ну, чем не инвестиционный инструмент, правда, недоступный девочкам?
2: Почему мы можем в платье?
3: Да, надевайте вы их, ага, второй раз, конечно,
2: можно его перешить. Ну, я, кстати, не надевала. Но, может быть,
1: если серьезно говорить, этот инвестиционный инструмент так себе, потому что он действительно слишком запоминающий. То есть классический костюм, ну, тем более, если это там плюс-минус классический покрой, черный там или темно-темно-синий, и вообще ты можешь его носить до старости, если не растолстеешь.
2: Ну, сейчас вроде тоже моды на casual какие-то платья, которые потом можно будет носить.
3: Ну, девчонки их почему-то не выбирают. Да, они хотят быть принцессами на выпускном. Чтобы их пригласили на танец, вот эта вот вся история.
1: Ну, давай так, Артур, если бы можно было быть принцами на выпускном, многие бы мальчишки надели колготки, шорты вот эти вот широкие, пухлые, рубашки с жабу.
3: Да и просто сами на коня похожи, вот и все.
1: Я себе представил такой выпускной, да? Как раз про выпускной.
3: Мне понравилось просто, да, прости, как Игорь сказал, что шейный платок тоже неплохо. Думаю, ну конечно, да. Типичный такой, знаете, там 17-летний юноша, да, у которого такой вот весь, он еще не очень сформированный, такой у него шейный платок такой просто.
2: И цветок, может, у него тоже торчит.
3: Бутонерчик.
1: Это будет яркая картинка с выпускного. Именно про это мы сегодня будем, друзья, говорить. Яркое воспоминание с выпускного. Расскажите про свои, что вам вот самая первая картинка, которая у вас встает перед глазами, когда вам говорят слово «выпускной», про ваш выпускной, может, вы к кому-то ходили, может, вы вообще учитель, у вас эти выпускные каждый день, ну вот расскажите про самые яркие воспоминания, может, действительно кто-то из 11 Б в шейном платке пришел, приперся, я бы даже сказал, мне кажется, в шейном платке нельзя прийти, только припереться. Саша, у тебя с выпускного какие яркие воспоминания?
2: В целом, мне было очень грустно, когда я выпускалась со школы, как будто важная часть моей жизни прошла, и вот не запомнился момент, уже вот мы покатались на лимузине, мы уже в ресторане посидели, все вот это вот прошло, и мы в конце запускали шары, в которой мы шептали наши пожелания. Ага. И было уже темно.
3: Подождите, ну то есть в момент надувания этих шаров вы шептали эти?
2: Нет, просто в шар.
3: Просто в шар.
1: То есть он уже надут, и ты как бы к надутому шару прикасаешься и говоришь: денег.
2: Ну вот, я там свое желание, да, говорила. Точно не денег, но чего-то я хотела. И я запускаю свой шар.
1: Шейный платок. Ну, по-моему, Саш, по-моему, сбылось, потому что что-то у тебя есть.
2: Ну, у меня что-то... Кстати, да, сбылось, что-то у меня есть. Но мой шар, самое главное, что он застрял в листве. В этот момент ко мне подошел одноклассник, который мне всю мою школьную жизнь признавался в любви. Он очередной раз мне признался, он мне не нравился. Он попросил сфоткаться, я что-то ему отказала. Мои родители были рядом, они сказали: да ладно, сфоткайся. Мы начали фоткаться на его телефон. Он сел, разрядился телефон, и мы не сфоткались.
3: Ничего себе, что за
2: такая...
3: Ну, ты трагедия у парня какая-то.
2: Я знаю. Ну, а я что, виноват, он меня доканывал.
1: Потому что у Саши шар застрял.
3: Отстань.
2: Он еще подошел. Ну, сейчас, конечно, я вспоминаю, я думаю, что это некрасиво было с моей стороны. Но мне просто было обидно, что мой шар...
1: Саша, здесь тебя никто не осудит. Но ты была на нервах, на стрессе, это понятно.
2: Правда. Вот такой момент мне запомнился.
1: Артур, у тебя было более плавное вхождение во взрослую жизнь?
3: Может быть. Из моих картинок, которые представят перед глазами, это, во-первых, школьная столовая. Во-вторых, ведущая на нашем выпускном вечере была репетитором по математике каких-то ребят, которые узнали, что она, оказывается, еще и тамада. Вот. И, в общем, она была ведущей, ее сын был видеооператором, ее дочь была звукорежиссером, она же диджей. Нормально. И, короче, да, это был праздник, ну, такой.
1: Прямо
3: такой
1: семейный подряд.
3: Практически, да, типичный такой классный праздник. Видосы смотреть невозможно, потому что, видимо, сын нашей ведущей, он, может быть, второй раз взял в руки камеру, он просто снимал вот все, что видел, просто, знаете, вот как вот фильм «Горько» был, где там оператор. Вот ровно такая же картинка, только у меня с выпускного.
2: Может, у него задумка такая была, может.
3: Наверное, да.
1: Может, он посмотрел «Ведьмы из Блэр» примерно, мне кажется.
3: Может быть. Я помню, прикольно, что мы... Мы наливали вино красное в чайнике, чтобы ничего видно не было.
1: Не догадался. И думали, что никто реально не догадается.
3: Да, все, это конечно, смешно, да. Все, ну, просто чтобы это не стояло на столах как-то вот так вот официально. Это все было в чайнике, мы там где-то там так вот подливали себе
1: смородиновый чай
3: из-под стола. Да, это каркаде, каркаде. Вот так вот мы смотрели друг на друга. Вот. Но в целом было круто. Мы тусили до утра, встречали рассвет. Ну, прям такая история классная, типичная, школьная.
1: Да, друзья, расскажите про свое самое яркое воспоминание с выпускного. слово, что у вас сразу перед глазами, какая картинка возникает. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК и в другие удобные для вас средства связи.
0: На Европе Плюс.

0: Самое яркое воспоминание с выпускного. Наша сегодняшняя тема. Такое сообщение от Ирины. Я помню, как мы после выпускного поехали на арендованном автобусе с классным руководителем на море. И всем классом встречали рассвет. И наша классная Елена Владимировна сказала: «Встречаю рассвет с уже взрослыми людьми, которых ждет удивительное будущее». И эти слова до сих пор в моем сердце.
1: Как это трогательно. Mm-hmm.
2: Прям классная. Да. Не просто классная руководитель, а вот классная руководительница.
1: Вот Алена пишет, сразу вспоминается ощущение песка в босоножках и слипшиеся волосы от лака, который растрепал ветер с моря, когда встречали рассвет на берегу.
2: Что-то все прибрежные какие-то, приморский регион.
0: Вот именно.
1: Кстати, у нас
0: максимум на Яузу съездить. Ну что это такое?
1: Мы были в море, просто там пофоткались днем и все. Я, кстати, даже не знаю. Встречал ли кто-то рассвет лично меня?
0: Саш,
1: увезли родители.
0: Саш, вот ты начала свою фразу. Ну, мы были у моря
2: и все,
0: и недовольным голосом.
2: Так, давайте посмотрите, вот такая история. Марта написала, не знаю, что и как было в подробностях, но через полгода после нашего последнего звонка и выпускного одноклассница вышла замуж за нашего физрука.
1: Вау.
0: Опа.
2: Который, кстати, лет на 15 ее старше.
1: Вот это поворот.
0: Ого. Интересно, они... Вряд ли же они после выпускного, да, они такие встретились, полюбили друг друга.
1: Возможно, он и увидел как раз ее в платье, этом красивом.
0: Он ее увидел, когда на турник подсаживал, Саш. Без рук там.
2: На канат.
0: У нас телефонный звонок, который спасет нас от скользких спортивных тем.
2: Да, Сергей дозвонился со своими воспоминаниями школьными. Сереж, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Добрый вечер, Антон, Саша, Артур и Сямисис.
2: Сямисис.
3: С вами земляки.
2: Привет.
0: Так, ну рассказывайте, Сергей.
3: У нас история была такая. Я жил в районном центре. И наш, может, такой большой достаточно районный центр. Хочу передать всем привет, если можно. Это «Нового Белокота» и выпуск 93-го года. Вечер был как обычно. То есть там какие-то выступления скучные. Кого-то поздравляли, кому-то что-то вручали. Какие-то концерты, песни были. Как только вся официальная часть закончилась, да, мы должны были идти встречать рассвет с одноклассниками, и пригласили мы с собой не классного нашего руководителя, а руководителя, который вел у нас средний блок. Мы ее очень любили, эту учительницу. Она у нас вела русский язык, литературу. Ну, естественно, как закончилась официальная часть, мы решили, что мы взрослые ребята, и нам уже можно крепкий алкоголь. Вышли... 5 дурачков за школу, у каждого, я не буду называть, какой был напиток, но он был достаточно крепкий. И наспор, кто больше выпьет из горла. Я не помню, кто победитель, в итоге были все проигравшими, потому что кому-то было плохо сразу. А пошли мы рассвет встречать за 11 километров от нашей школы. Там было красивое озеро. Ну и представляете, люди, которые выпили крепкого алкоголя, дойти 11 километров с рюкзаками, где палатки, еда... и все остальное, кому-то не повезло уже по дороге. К утру веселыми встречали рассвет только те, кто с нами не спорил.
2: Да.
3: И остальные к утру были грустными. Так что, ну,
0: короче, Сергей, извините, да, вы поняли, что взрослая жизнь, она тяжелая уже прямо вот в эту первую ночь взрослой жизни.
3: Да, она и невкусная, она и тяжелая, да.
0: Да, да. Ой-ой-ой, Сергей, спасибо, спасибо большое за звонок, за воспоминания. Друзья, какие у вас самые яркие воспоминания с выпускного, ну или тоже, может быть, сразу после выпускного? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу самых ярких воспоминаний с выпускного. Илья пишет: на выпускном я весь вечер делал вид, что мне скучно, потому что тогда поссорился с друзьями. А потом в конце включили нашу любимую песню. И мы все одновременно вышли танцевать. Будто ничего и не было. Они тоже из чайников наливали себе смородиновый чай в каркаде. Помню, как под утро сидели на ступеньках школы и ели расставшие мороженое из круглосуточного магазина. Сейчас кажется, что именно тогда закончилось детство. Илья, 19 лет.
1: Такой бобо, все это звучит у вас. Классно.
0: Да.
2: Да. А я, знаете, что вспомнил еще? Я помню, когда у нас был выпускной, параллельно вот в этом году, этим летом, проходил еще и чемпионат мира по футболу. И некоторые ребята из соседней школы, у нас там было две школы прямо рядом, они на выпускной с собой несли телевизор большой, чтобы не пропустить матчик какой-нибудь.
0: Круто.
2: Да. Так что там в отдельной коморочке, по-моему, где-то в раздевалке.
0: Что за зрительным залом. Да.
2: Был спортбар практически.
0: Ничего себе. Друзья, расскажите про свои самые яркие воспоминания с выпускного. Можете нам позвонить 745-6565. Можете записать голосовые сообщения. Кстати, друзья, можно голосовое закинуть в сообщество Европа Плюс ВК, если вам удобно. А можете, давайте попробуем. У нас новая опция есть на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, и там будет такое маленькое окошечко-кнопочка «Написать в эфир». Вот вы туда можете написать текстом, а можете записать голосовое прямо на нашем сайте europaplus.ru. Можем вместе потестировать, рассказывать о своей истории про выпускной.

0: Вспоминаем сегодня самые яркие воспоминания с выпускного. Друзья, расскажите про свой выпускной, что вам больше всего запомнилось, вспоминается. Звоните 745-6565, 745-6565, код Москвы 495. Так, вот такое вот сообщение от Ульяны. Я помню, как на выпускном меня накрыл приступ аллергии. Была глубокая ночь, и мы всем классом бегали, искали круглосуточную аптеку, чтобы купить мне лекарство. Благо, быстро нашли, и не пришлось вызывать скорую. Закинувшись антигистаминными, отправились пешком через полгорода со всеми встречать на набережной рассвет.
1: Ну, надо полагать, что круглосуточная аптека была не на набережной. Вот что мы знаем.
2: На позитивной ноте закончилась. А возможно, интересно, вот эта аллергия обнаружилась прямо в выпускной? Бывает же такое, что человек...
0: Непонятно, да. Что значит накрыло? Это на цветение или какой-то продукт? Просто...
2: Или на сам выпускной, возможно.
1: На этих людей уже 11 лет.
0: На физрука. На физрука.
1: Вместе с ними.
2: Возможно. Вот Эльмира пишет. На моем выпускном отличники с красным аттестатом летали на воздушном шаре. Впервые пожалела, что я не отличница. Республика Татарстан.
1: Это какой-то подарок, в смысле, был, получается?
2: Видимо, да. Обалдеть. Вот почему?
1: А все остальные что делали в этот момент?
2: Хотя тоже грустно. Они же смотрели, получается. Эльмира...
1: А вы смотрите, хлопайте.
2: Да.
1: Как летят.
2: И думайте, что вы там...
0: Ну, помашите же руками нашим отличникам, ребята. 11 А. Почему такие грустные?
1: А ты знаешь, мне кажется, что эти ребята еще и медали свои как балласт просто откидывали в моменте, чтобы дальше улететь.
0: Ну нет, ты что, это ценно. Нет, они двоечников скидывали.
1: Так, Юра написал, учился в школе более 25 лет назад в маленьком городке в Вологодской области. На выпускном было все стандартно, в хороших традициях. Сейчас смотрю фото, а там все девочки из класса с одинаковыми прическами, так как был один мастер на весь город, который умел делать прически. Все девочки к ней записались, букли сверху, кудряшки по бокам, и все залито лаком с блесками. Смотрится забавно, пишет Юра.
2: Да, я представила. Довольно миленько. Все как будто бы специально готовились. Да, один класс.
0: Юный стиль, я думаю. Да, у мальчиков тоже вряд ли там какие-то супер разнообразные прически.
1: У них челки вот эти вот стандартные такие. Водой так смочишь немножко.
2: Или наоборот назад зачесано.
1: Конечно. Так не зачесывали.
0: Наталья пишет, на выпускном меня потеряли. Брат искал везде, звонил домой. Отец такой говорит, ты что паникуешь, она дома уже. Воронеж, 2018 год. Такая зарисовка.
1: Что это вы раньше, конца праздника, домой-то убежали?
0: Ну, а ты что сейчас вот начинаешь? Что барагозишь? Ну, дома она. Ну,
1: не знаю.
0: Один паникует, другой барагозит. Ну, что вы как эти?
2: А вот есть у нас еще от Ксении голосовое сообщение про то, как она справила свой выпускной. Давайте послушаем.
3: Привет, Европа Плюс. Хочу рассказать историю о своем выпускном, который был в 2019 году. Во время всего празднования произошла ситуация, что ведущий объявил о том, что мы поставили бесплатную фотобудку. Можно подойти и сфотографироваться бесплатно, сколько хотите. Это на память. Естественно, мы с подругой побежали туда, но не успели. Наши одноклассники из параллельных классов уже заняли очередь. Мы подумаем, ну ладно, подойдем чуть попозже. Подходили раз, два, три. Естественно, очередь не уменьшалась. И в какой-то момент мы решили принять этот удар и все-таки встали в очередь, как вдруг подошел мой папа. Естественно, он тоже отмечал выпускной. Который говорит, я вам занял очередь вообще-то, Ксюш, что вы тут стоите? Я говорю, ой, пап, а где же ты ее занял? Он говорит, прямо вот тут. Я говорю, где? И он отодвигает меня на 10 сантиметров вперед. Я говорю, спасибо, что ты облегчил эти страдания. И он ушел просто в закат, ничего не объясняя.
1: Я думал, будет история, что потом потребовали денег с фотографией.
0: Нет, забота отцовская. Друзья, расскажите про свои яркие воспоминания с выпускного. Звоните нам 745-6565, 745-6565, код Москвы 495.

0: впечатления с выпускного. Друзья, рассказывайте свои истории, свои воспоминания. Звоните, пишите текстовые, а я передаю слово Артуру.
1: Артур. Тему.
2: Так, а у меня данные информации, чем же запомнится выпускной в этом году для родителей, потому что названа средняя цена выпускного 11-классника.
3: Угу.
2: И в этом году в среднем родителям выпускной 11-классника обойдется примерно в 45 тысяч рублей.
3: Ох, это да. С костюмами?
2: Это вот... сумма учитывает сбор на организацию праздника и траты на покупку наряда. Вот. То есть в целом, например, на непосредственно костюм, тут причем есть разграничение, для 9 класса костюм стоит удивительным образом у мальчишек дороже, чем у девчонок почему-то. Ого. Да, на костюм придется потратить в районе, так, 15 тысяч рублей примерно. Нет, вру. Сын девятиклассника обходится примерно в 18 тысяч рублей, это что касается его одежды. Для дочери в 17 тысяч рублей.
0: Подожди, вот. Девятиклассник?
2: Девятиклассник. Ну, некоторые выпускаются.
3: А зачем ему вообще...
2: костюм?
3: Да. По-моему, там все в школьной форме.
0: Ну, давай не... так, если он ОГЭ плохо сдал, он костюм не заслужил.
3: Я не помню, чтобы у нас были платья в 9 классе.
2: Ну, просто ты не уходила после 9 класса,
3: Саша. Я не уходила.
2: Да, кто-то выпускается после 9.
3: Они тоже не наряжались.
2: Ты просто их не видела.
0: Ушли ненарядные. Закат грустный, не накрашенный, не нарядный.
2: В 11 классе ситуация меняется. Наряды дочери обходятся дороже. На юношей тратится примерно 22 тысячи рублей, на девушек 23,5 тысячи рублей. Вот. И что касается непосредственно праздника, в Москве, например, в среднем стоит 25 тысяч рублей сам выпускной. Да, так что вот путем сложения мы получаем сумму примерно в 50 тысяч рублей, чтобы отпраздновать это событие. Так что это правда, такое вложение прям самое настоящее.
0: А вот в эти 25, извини, там что входит? То есть это типа автобус, какой-нибудь пароходик, теплоходик?
2: Я думаю, зависит от того, каким образом, собственно, будет непосредственно мероприятие проводиться. То есть кто-то снимает банкетный зал, например, и по факту корпоративчик такой настоящий.
0: Ну, я имею в виду... Это не только в школе, это там какая-то выездная такая развлекательная программа еще.
2: Я думаю, да. Причем интересно, учитывается ли в этой сумме еще и траты на подарки учителям, на всякие радостные цветы, просто какие-то организационные моменты, потому что там прям, мне кажется, ценник подскочит не только в 50,
0: ой,
2: а и в 60.
0: Артур, тысяч. Лучший подарок учителям – это золотые медали выпускников, я считаю.
2: Я помню, как ты рассказывал про сборы учителям некоторым на подарки. За вечером, Антон. Да.
0: Просто там был не выпускной класс.
2: Это был, вот именно, это был еще не выпускной класс.
0: Да уж, да. Ожидание реальность. Друзья, расскажите про свои выпускные, самые яркие воспоминания с выпускных мы сегодня обсуждаем. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: что, какие самые яркие воспоминания с выпускных у людей. Марсель пишет, ну, сначала с вопросом, в мае разве не последний звонок? А в июне после экзаменов уже выпускной. Марсель, ну, конечно, да.
1: Да, мы просто заранее.
0: Угу. Конечно. Ну, что мешает обсудить? Можете... Нет, окей, если у кого-то более яркие воспоминания с последнего звонка, тоже можно. Марсель продолжает. Мы в 11 классе, перед последним звонком, поехали на трех мотоциклах за цветами в лес. Там как эта падчерица пошла, да, с подснежниками. На обратном пути у меня не заводится мотоцикл. Одноклассник развез девчонок и приехал обратно. В итоге классная руководительница приехала, отец. И завели с полпинка мотоцикл. Оказывается, контакт на зажигание отошел.
2: Приехали.
0: Ну вообще, ерунда какая-то. Приехали в 2 часа ночи, а утром последний звонок. 2003 год, Башкортостан.
1: Ну главное, успели. Не пропустили ничего.
2: Не, ну это романтично, конечно, на мотоциклах в лес.
0: За цветами.
1: А что там за цветы, интересно?
2: Красивые полевые. Лесные.
1: Ну классно.
2: Душистые.
1: А Екатерина вот пишет, на выпускной со мной ходила моя подруга, она была в белом платье. Рано утром мы сидели на лавочке в центре города, подруга с моим одноклассником сидели рядом. Она в белом платье, он в костюме. Подошли люди, подарили им букет и пожелали долгих лет супружеской жизни.
0: О, эти подколы одноклассников.
2: Да, цветы из леса были тоже. Так, еще немножко про платье. Лиля написала, 3 дня до выпускного ничего не ела, чтобы влезть в черное бархатное платье-футляр. Выпускной, стол в актовом зале, бутерброды с копченой колбасой, кусаю и желудок скручивает так, что потом от боли 4 часа сидела на корточках в углу зала.
1: Ой, ужас какой.
0: Ничего себе.
1: Я тоже помню, красота требует жертв, конечно. Ну, мне кажется, не стоит она того. Под себя,
0: конечно, не ущерб здоровью.
2: Тем более, что это ведь еще и период, когда у тебя начинается ЕГЭ.
1: Да,
2: то есть сам по себе
1: стресс.
2: Такой довольно нервозный да, момент жизни. Тут еще и не есть. Ешьте. Понятно?
0: Дети, ешьте. Пейте кефир хотя бы.
2: Да. На выпускном. А сейчас, да, поговорим с Юлей и ее воспоминаниями из школьного выпускного. Юль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Юля. Расскажите, что самое яркое вспоминается вам?
3: Ага. Ну, небольшая предыстория. Ровно 23 года назад, 1 июня, я познакомилась с молодым человеком. Ну, мы в компании, не только я и подруга. Ну, и вот с 1 числа начали общаться. Ну, выпускные тогда, еще честно, не помню, ну, что-то 20 какие-то числа. Ну, то есть примерно 3 недели мы были знакомы. И у нас так получается, что у нас объединили 2 класса. Мы не хотели с 2 классами идти. И мы приняли решение, что у нас 3 подружки. Мы пошли гулять отдельно от всего класса. Просто сами, ну, заказали что-то в кафе, гуляли. И, в общем, вечер уже подходит, кафешка закрывается. Что делать? Давай звонить нашим новым друзьям. Так скажем, как раз мои подруги тоже знали. Говорит, ну, давайте поедем куда-нибудь. Куда-куда? Давайте в сауну. Ну, честно говоря, чинно-благородно все было хорошо. Сразу ремарочка такая, потому что, ну, набрали всяких вкусняшек, веселительных, приехали туда.
2: Веселительный — это буратино, лимонад, там, да, ведь вы правильно?
3: Было все чинно-благородно.
0: Детское шампанское.
3: Было все Вот. И получается так, что мы выходим, а уже рассвет. То есть все нормальные выпускники встречают рассвет где-то там на набережной, получается. А я такая вышла, блин, ничего себе.
2: Скупей.
3: Ну ладно, это не самое интересное. Самое интересное то, что под веселящими всеми вот этими штуками я так посмотрела на моего будущего уже мужа. Такая, слушайте, ну что-то какой-то вроде симпатичный. И проявил инициативу, они нас, кстати, домой развозили. В общем, я его поцеловала. И вот представляете, с тех пор у нас в этом году 22 года уже совместной жизни. Ну, а перед этим мы простречались почти 1.5 года. То есть вот такой вот выпускной.
0: Правильно.
3: Не знаю, если
0: держали.
3: Бы мы не были бы вместе там, была бы ли у нас совместная дальнейшая жизнь.
0: Юль, если бы не банька.
1: Если не сауна, да, сауна сбежала.
0: Юль, а вот скажите, почему вообще в целом, ну как бы, на мой взгляд, не самый очевидный выбор для того, чтобы провести свой выпускной в сауне? Почему сауна?
3: Вы знаете, потому что кафе уже почти все закрывались, ну то есть это было.
0: А, сауна единственное, что работало. Типа...
3: Да, а они работают, соответственно, круглосуточно. Всё. Ну, не знаю, может быть, у парней на тот момент были, конечно, какие-то на нас планы, я не исключаю. Но так как мы были все-таки в компании, я была, естественно, не одна, нас было трое, мы приехали, мы повеселились, мы отдохнули. Ну, вот я говорю, вот просто ремарочка, а то, что так сразу можно.
0: Все, ничего непристойного там не было.
3: Нет, все было хорошо в этом плане. Вот, может быть, они посмотрели нас и сказали, за нас больше дадут, чем мы весим, потому что мы-то еще были несовершеннолетние, мне тогда 17 было. Ну вот, представляете, сейчас мне уже 40, и вот мы до сих пор вот с мужем, с супругом.
0: Обалдеть. Пор, вот эта история. Юль, спасибо. Вот спасибо большое за звонок. Да, выпускной провести в сауне, это Ну, это заявка на победу.
2: Было горячо. Мам, а как ты выпускалась? Было горячо, сына.
0: Да, это правда. Просто было так холодно на улице, что мы решили погреться в сауне. А, друзья, расскажите про свой выпускной. Самые яркие воспоминания с выпускных мы обсуждаем. Звоните 745-6565.

0: выпускные и самое яркое, что запомнилось. Алексей пишет: это сейчас время, снимай, делись, не хочу. А у нас была одна видеокассета, которую я, кстати, даже ни разу не смотрел. И все, что осталось, это действительно одни воспоминания. Зато мы были все вместе. Все было классно.
1: Самое время посмотреть, мне кажется, будет интересно. Mm-hmm.
2: Если она не размагнитилась. С другой стороны, вот все, что снимают так много в телефоне, тоже ведь потом не пересматривают.
1: Mm-hmm. А так на кассете есть вариант.
0: А на кассете-то, конечно. Ну как, тут сам, как говорится, ВХСный бог велел. Друзья, расскажите про свой выпускной, самые яркие с него воспоминания. Можете нам звонить по телефону, можете записать голосовое сообщение. Голосовые можете закидывать в сообщество Европа Плюс ВК, а можете на сайте europaplus.ru, можете зайти на сайт и увидите там маленькое окошечко, написать, и вот туда вы заходите, можете написать текстом, а лучше запишите голосовое.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Самое яркое воспоминание с выпускного». Много сообщений, много ярких историй и много трогательных историй. Вот, например, такое сообщение. Эльвира нам пишет: «Перед выпускным загремела в реанимацию. Тогда не было видеосвязи, чтобы посмотреть, как все проходит и у кого какие платья. Было немного грустно, но мои одноклассники вместе с директором приехали ко мне в больницу». После того, как встретили рассвет на берегу моря, их впустили в реанимационное отделение по одному. Мне вручили аттестат прямо в больнице, и каждого из своих одноклассников успела увидеть хоть мельком. Счастью, не было предела.
2: Очень мило. Хорошие одноклассники у вас.
1: Да, да.
2: Ну, кстати, про больницы. Тут тоже есть сообщение. Не очень приятное, вот такого рода. Впервые администрация разрешила отметить выпускное не в Мускомеди, а в ресторане на районе. Итог 11 класса двух увезли в инфекционную больницу с сальмонеллезом. Я звезда в МК на первой полосе. Подготовка к вступительным экзаменам проходила в палатах. Зато медсестры были рады подопечным в противовес старым и больным людям. Вот так.
3: Так, а вот такая история. Александр написал: «Добрый вечер. В далеком 90-м году наш выпускной проводили в ресторане через дорогу от школы. До утра мы пели, танцевали. Тайком утащили бутерброды со стола, и на ступенях школы мы немного баловались взрослыми напитками. Утром пошли в парк встречать рассвет. Один из наших одноклассников перед выпускным сломал ногу и был на костылях. И вот мы по очереди его несли на себе и скакали на его костылях. Потом на 3 дня уехали всем классом на турбазу, играли в футбол. Все, видимо, кроме этого, да, одноклассников.

0: танцевали, купались, готовили еду на костре. Огонь. Как же было классно.
1: Ой, да, хочется услышать эту же историю с уст того самого одноклассника на костыле.
0: Я думаю, что сейчас это невозможно, потому что вот сразу после выпускного, как правило, уже начинается сдача ЕГЭ. Угу. Поэтому вот так вот на три дня себе позволить уже никто не может уехать.
1: А раньше...
2: Ну, как? Вообще, это, конечно, я первый раз такое слышу, что не просто в саму ночь после выпускного, mm-hmm. да, что какой-то движ, а прям на несколько дней на турбазу.
0: Mm-hmm. Или хотя, когда выпускного уже все экзамены сданы.
1: Нет, да, уже все сдано. Ты ждешь результаты ЕГЭ, и это немножечко тревожно.
2: Сейчас же только ЕГЭ. Просто вот раньше же было, там выпускные обычно были там плюс-минус 25 июня, то есть mm-hmm. до 25 июня выпускные из школы. Я имею в виду выпускные экзамены, потом сам выпускной, а потом в конце июня, начале июля. Это уже вступительные экзамены в вузы. Так было в грустные времена.
0: Да, но сейчас получается...
2: В темное средневековье.
0: Да, ты сдаешь ЕГЭ, ждешь после выпускного там конец всех результатов, и, собственно, уже судорожно бегаешь по разным университетам, пытаешься куда-то подать документы. Ждать.
2: Точно, сейчас как все упростили для школьников. Они жалуются, ЕГЭ им не нравится. Ой.
0: Нет, с одной стороны, это очень удобно, конечно, да. С другой стороны...
1: Ну, тревожно это. Я уже вспомнила и думаю, слава богу, это все прошло уже.
2: Не, конечно, тревожно. Но я тебя уверяю, что и прежние экзамены не менее тревожны. Потому что у тебя было в два раза больше экзаменов. Тебе нужно было тревожиться по поводу выпускных, потом тревожиться по поводу вступительных. А если ты хотел поступать в разные вузы, угу. ты не мог во много вузов подать. И тебе нужно было выбрать таким образом вузы, чтобы у них не пересекались экзамены вступительные. То есть ты сдаешь все экзамены в один вуз, все экзамены в другой вуз и так далее. Там нельзя так, что сдал в Бауманку и в МИФИ тоже их зачли. Не.
0: Угу, да, и получается все лето, ну, такое, да, какое-то ученическое над тетрадями в нервике.
2: Ну, до середины июля как минимум. Да, да, до середины июля.
0: Поэтому сейчас легче. Наслаждайтесь моментом и классно сдавайте ЕГЭ. Так, ну а те, кто уже сдал и отпраздновал свой выпускной, можно поучаствовать в нашем опросе. Оцените свой школьный выпускной, каким он у вас был. Варианты есть такие. Первый пункт — 10 из 10. Был легендарный. Вот как в истории нашего слушателя, который на турбазу съездил и много где был. А дальше было душевно просто. А, нормально, но скучно. Хотелось уйти пораньше, такой пункт. А, не помню и половины. Либо у вас его вообще не было, проголосуйте. Мы вот выберем в итоге самые популярные пункты и финальный час озвучим.
2: Да, друзья, голосуйте. Ну и расскажите подробнее про свои воспоминания, самые яркие воспоминания с выпускного. Можете нам звонить 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовое сообщение и можете закинуть голосовое либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо у нас на сайте написать в эфир, нажимаете туда, и там можете записать голосовушку.

0: Снова, это наша сегодняшняя тема. Можете рассказать про свои воспоминания, звонить по телефону, пишите текстовые сообщения, а у нас рубрика Александры.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Скоро у нас будут выпускные, и многие на родительских собраниях будут думать, как нам отпраздновать это знаменательное событие. Поэтому сегодня подкину несколько идей, расскажу, как это делают в других странах. В Польше, например, выпускной проводится по-особенному, он там называется «Студневка». Его проводят за 100 дней до начала завершения учебы.
3: Получается, не «Студневка», а «Стодневка».
2: Ну, типа того.
0: Это вот странно. За 100 дней до, собственно, окончания учебы?
2: Да.
0: За 3 месяца?
2: Сразу покутили, чтобы потом нормально за 100 дней можно было подготовиться к экзаменам. И начинается торжество с традиционного польского танца полонеза. Исполняет его руководитель и кто-то ученик или ученица. Вот. Хотели бы такое на свой выпускной?
0: Я бы итальянский выпускной, где традиционное итальянское блюдо болонезе.
2: Ну, это уж другое.
0: Спагетти болонезе мне вот, пожалуйста.
3: Антон, скажи только спагетти с майонезом.
0: Майонезе.
2: В Норвегии выпускной отличается от традиционной одежды выпускников. Там у них комбинезоны, и в зависимости от того, куда они поступают, такой и цвет. Вот красный, например, это гуманитарные и естественные науки. У вас был бы красный, да, получается? У вас же естественные науки.
3: Не гуманитарные, Саш.
2: Ну, естественные.
0: Вот, естественно, не гуманитарные, Саш.
2: Окей, может быть, синий вам бы подошел. Это те ребята, которые хотят поступать на бизнес, на менеджмент и административное управление. Но тут, кстати, мимо, вы не пролетаете. Черный цвет, те, кто в электротехнику.
3: Ну, вот это ближе.
2: Вы в черном. Сфера услуг и ремесла. То есть вы в черном.
0: Это где мы работаем. Так, и там какой цвет?
2: Черный.
0: Тоже черный?
3: Yeah.
2: Черный, total black получается. Norm. Зеленый, те ребята, которые поступают на сельское хозяйство, и белый на спорт. Различные спортивные отделения. После того, как они все надели свои комбинезончики, они садятся в специальный пати-бас и на личные средства выпускников. Этот нанимается пати-бас, который они зарабатывали на подработках, и уже они едут туда кутить весь день.
3: То есть родители вкладываются в эту историю?
2: Нет.
0: Я видел, нужно достаточно много лет назад в Дании, в Копенгагене. Только это не пати-бас, а это открытые такие. Но они как похожи на машины, типа пожарные машины. Открытая такая платформа, на которой стоит как будто барная стойка. С там разных спорт, сторон за ней есть. Сидят вот эти выпускники, сидят, да. Они, то есть спиной к там, боковой части машины. Вот они сидят там, выпивают и кричат всякие праздничные свои радостные речи.
3: А комбинезоны были на них? Антон.
2: Были, да.
0: Разного цвета? Не помню.
3: Ну, ладно.
2: Ну, в общем, возможно, прям это и был пати-бас. Почему бы нет? Открытый пати-бас. Там тоже есть холодильники, аудиосистема, танцполы, места для отдыха. И вот так вот они едут. А школьники в Китае, они просто рвут все конспекты, выкидывают их на улицу из учебных кабинетов.
3: О, у нас была после универа подобная история, только мы жгли все чертежи в один такой большой костер. Все складывали. Это после защиты диплома уже было. А чертежей там было очень много у нас, потому что там только на финальном вот этом варианте диплома был один с чертежей формата А1. И сколько еще там черновиков, которые тебе развернули? В общем, вот все это в одно большое
0: кострище. Не забирали эти листы? У нас дипломные эти все А1 забрали куда-то.
3: Ну, типа, по-моему, были в любом случае черновики. Возможно, эту вот полную финальную часть забирали, там нужно было сложить и подшитый диплом отдать. А вот все, что было у тебя из заготовленного, подготовленного, ты вот в этот общий котел туда.
2: В общем, масленицу вы устраивали такую.
3: Практически.
2: Это еще одна традиция артуровская. И вот давайте теперь представим, что мы с вами родительский комитет, я ваш преподаватель, и нам нужно выбрать, как мы будем праздновать выпускной, опираясь на наши, значит, традиции.
3: Ты уверена, что ты хочешь это делать?
2: Да, дорогие родители. Вот и подошли к концу наши 11 лет обучения. Очень важный момент сейчас. Нам нужно решить, как ваши ребята будут праздновать выпускной. Есть
3: мы
2: вариант.
3: За меж скидываться не будем. Да, мы не хотим. Нет, не будем.
0: Да, сейчас. Ой, давайте, может быть, в ресторане. Вот есть у меня у знакомой, у нее свой ресторан, там очень вкусная кухня.
3: Ой, а вы знаете, я ведь делаю букеты из шоколада. Давайте мы подарим их всем учителям.
0: Давайте
3: это
0: лучше квазар. Пусть дети поиграют, пусть активные что-то. Давайте
2: я
0: квазар.
2: Я на правах руководителя.
3: Не, давайте у детей спросим, почему мы решаем, что будет дети делать. Давайте у детей спросим.
0: Мы в прошлые выходные на квест ходили. Давайте
3: Валентина
0: квест.
3: Удалилась из чата.
2: Родители, я хотела предложить вам. Я хотела хотела предложить вам сплясать полонез по польским традициям. Габидулины.
3: А мы что, мы в Польше, что ли, полонез плясать? Здесь не надо нам такого, давайте.
0: Кстати, у меня тоже полинез был в прошлом году. Я так вот, когда начала береза цвести, я с этим полинозом прям мучилась.
3: Да, мама, подскажите, а какой сорт томатов лучше растет вот сейчас уже? Просто мы сейчас сажаем, что делать?

0: В общем...
1: Девочки, зиртек или что-то еще? Что лучше от полинеза?
0: В общем, окей, просто скиньтесь на шторы мне. Блэкаут в мою комнату.
1: Вот это больше похоже на правду. Мне кажется. Да, мне кажется, те, кто сейчас в этом году готовится к выпускному или проходил через это недавно, прям узнали родительский чатик и подготовку. Друзья, расскажите про самые яркие воспоминания с выпускного, что вам больше всего запомнилось, может быть, как выпускникам, может быть, как родителям выпускников, а может быть, как, не знаю, там, директору школы, учителям, физруку, вот у нас была яркая история в прошлом часе. Расскажите все эти истории, можете нам позвонить 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей. Дмитрий пишет: выпускной 1994 года, Самара. У нас на выпускном были диджеи от Европы Плюс. Круто! Конечно, ведь в моем классе училась дочка мэра города, пишет Дмитрий.
1: Вот это залог успеха.
0: Класс. Ларчик просто открывался, да. Да.
2: Ну, кстати, сейчас, правда, для выпускников устраивают часто и там какие-то городские общие мероприятия. Я знаю, что там вот Стерлитамак, например, там с годов 10-11 тоже устраивали, привозили даже каких-то звезд всех. Правда, вот единственное, что проблемно, что всех выпускников со всех школ в одну большую какую-то кучу так мешали, в одном каком-то большом, не знаю, там, в Ледовом дворце где-нибудь, и там уже была такая дискотека классная.
1: Ну, можно
0: а все помещались? Помещались все в Ледовый дворец. Просто в Москве тоже делают централизованно. То там в парке Горького, то на ВВЦ. Вот. Но если всех выпускников со всех школ Москвы свести в одно место, мне кажется, они туда не впихнутся.
2: Но в Стерлике помещались. Здесь, по-моему, есть там условные вот отличники, да, как Саша рассказывал, что отправляется на воздушном шаре в путешествие. Здесь, видимо, тоже как-то выбираются те, кто...
0: А остальные едут тусить.
2: В сауну. Как выставляют наши слушательницы.
1: Вот Сергей пишет: на выпускной первый и последний раз в жизни надел пиджак. Вот такое вот яркое событие.
0: Пиджак, не костюм даже, пиджак.
2: Пиджак. Зато он есть, да, и в случае чего у вас есть пиджак с выпускного, если вы в него влезете еще.
1: Если не выросли, да.
2: Да, у нас телефонный звонок, дозвонилась Лала, расскажет про свое воспоминание яркое из выпускного. Лала, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте, расскажите про ваше выпускное, что самое яркое.
1: Да. Слышно?
3: Да, самое яркое. Значит, в том году, когда у меня был выпускной, к сожалению, в Армении случилось землетрясение. И на всю нашу школу, весь класс отправили в Одессу. А меня почему-то в Хабаровск, город Хабаровск, Дальний Восток. Это очень
1: знакомый мне город.
3: Представляете, где Армения? Так. Выпускной у нас был очень веселым, традиционно сначала в ресторане, а потом была такая традиция, все десятиклассники шли на берег Амура, и там зажигали огромный костер и встречали рассвет на берегу Амура. Так вот, все десятые классы в этом году встали ради меня и танцевали кочари, потому что они понимали, что мне грустно. Я оставила свой класс, как бы... Ну и даже директор, даже учителя, кстати, кто меня слышит, мои хабаровчане, я вас очень люблю, и мне это было очень приятно.
2: Ничего себе, Лала. Круто.
0: Лала, скажите, а кочари это армянский танец какой-то, да, национальный?
3: Армянский танец, да, и представляете, все, не один десятый класс, а все десятые классы, вот огромный костер.
0: А когда они это репетировали, интересно?
1: Да, как они выучили?
3: Нет, я учила.
1: Флешмоб, получается, сделали.
2: А вы, получается, 10 класс уже в Хабаровске отучились, да? То есть какое-то продолжительное время?
3: Да. Ну, получается, в декабре меня отправили, и вот у меня в
0: полгода
3: уже полгода, все правильно. Так что, воспоминания... Конечно, я там потом в институт поступила, педагогически и так далее, но это очень ярко у меня воспоминания.
0: Это очень трогательно, конечно, Лала, это вообще классно.
3: Да, классная
0: история. Спасибо вам большое. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про самое яркое воспоминание с вашего выпускного, что вам больше всего запомнилось. Может быть, тоже трогательное, может быть, что-то веселое. Можете нам записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от наших слушателей. Тамара пишет: «Всем привет, привет, Европа Плюс. На моем выпускном в 1998 году, который проходил на Дальнем Востоке, в Амурской области, в городе Свободном, мы катались на пароме по реке Зея и встречали рассвет на пароме, ожидали, что будет все очень эффектно. И вот когда за тучами не было видно рассвета, наша классная руководитель, посмотрев в небо, сказала: «Ох, детки, тяжелая, наверное, жизнь у вас будет. Рассвета нет».
1: Это как этот шар, который застрял. Просто. И как тебе дальше идти?
2: Ну, это учитель, который должен подбодрить тебя как-то, не знаю. У вас дорога в светлое будущее протянута.
1: Делает детей реалистами сразу, чтобы они не летали в облаках. Нет,
0: там вот если был тогда, как Николай Анатольевич или Николай Васильевич, который: «Солнышко есть, есть, оно просто там, за облаками. Улыбайтесь, улыбайтесь».
2: Так, а вот Рина написала: «Моя племянница, выпускной выпал на ковид. Все было отменено, даже аттестат вручали не в школе. Но выпускников пустили в школу снять клип, и моя племянница в нем шла по абсолютно пустой школе и звонила в звонок». Я не самый сентиментальный человек, пишет Ирина, но обрыдалась. Mm. Ну, кстати, вот да, был же период, правда, когда вообще все эти мероприятия полностью поставили на стоп. Там и люди женились тоже довольно странно в масках.
1: У кого-то получилось нет выпуска.
0: А теперь обменяйтесь микрофлорой. Объявляю вас мужем и женой, да?
2: Да. Поцеловаться нельзя ни в коем случае.

0: Да. Обменяйтесь рукопожатиями.
1: Так и
0: было. В чатках. Да, телефон звонок у нас.
1: Оксана дозвонилась. У Оксаны был выпускной, и какие-то воспоминания даже остались там. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Вам из Нижнего Новгорода привет.
1: Привет.
0: Здравствуйте, Оксана. Расскажите, какие у вас яркие воспоминания?
3: Ой, это был 9 класс выпускной, потом еще был 11, но не такой, как бы, ярко запоминающийся. У нас в 9 классе в родительском комитете достаточно скромные были женщины, и они на весь класс запустили одну бутылку шампанского. И какие-то смешные угощения, типа там эклерчик один, бананчик один на тарелке. Ну, это было как-то прям смешно.
1: Ну, это на каждого, по крайней мере, или на всех один эклер?
0: На всех.
3: Нет, не на всех, каждому тарелочку, но это как-то смотрелось, знаете, прям вот, ну...
0: Не богато.
3: Прям грустненько.
0: Ну, не празднично, давайте так назовем.
3: Как-то не празднично совсем, да. И мы с подружкой просто не стали сдавать деньги на общую. Мы купили себе какие захотели угощения. Мы купили, видите, кубки. Разбавили ее в лимонадные бутылки. Юпи. Раньше был такой порошочек. Юпи. Прекрасный. Он делал из водки лимонад. И мы сидели, главное, за залпом.
1: А из людей животных.
3: Они сидели за общим столом, а мы сидели рядышком, отдельно стоящим столиком. Но весь почти что класс, и даже наши классы все подошли с чайными чашечками, чтобы нашего, так сказать, лимонадику прекрасного ладно, понимаете, им всем ничего не хватило.
0: Оксана, Оксан, прошу прощения, но лимонадик достаточно крепкий, судя по рецепту, а вы чем-то разбавляли, запивали.
1: Эклерчиком можно было заесть.
3: Нет, ну мы же его как бы не пили прямо с кружками-то лимонадными, да? А потом пришлось совсем делиться. И в итоге все было нормально.
2: Вам не поплохело, как бы?
1: А вот тут непонятно, от чего хуже, да? От юпи поплохело тебе или от того, что там кроме юпи есть еще нечто горячительное?
0: Ну, да. Оксан, спасибо. Спасибо большое за звонок, за рецепт, который не надо повторять. Это опасный рецепт. Да, друзья, расскажите про свои яркие воспоминания с выпускного. Что больше всего запомнилось вам? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: мы сегодня делимся приятными воспоминаниями с наших выпускных и слушаем ваши сообщения.
1: Здравствуйте. А я из Калининграда, и мой выпускной был в 2003 году. И самое яркое, что было у меня на выпускном, я познакомилась с сотрудником полиции, который пришел охранять мой выпускной, и он оказался моим мужем. И вот мы уже вместе с ним 23 года живем, а в этом году мы будем праздновать юбилей, 20 лет нашей свадьбы. Вот он до сих пор меня и охраняет.
2: Вот.
3: Ничего себе.
2: Сотрудник правоохранительных органов, вот так вот. И он оказался моим мужем. Девушка, здравствуйте, я вообще-то ваш муж.
0: Не помню, чтобы на выпускных были охранники какие-то, телохранители.
2: Ну, он охранял со стороны города, со стороны государства, понимаешь? То есть он, если коп, то он же не то, что ты же не можешь полицейского, ну или тогда, может, еще милиция, да, была, нанять, чтобы охраняли, наверное.
3: Ну, вообще правильно, потому что я как-то вел выпускной в одном городе, в Башкортостане, и там тоже на входе в школу, выпускной проводился в школе, в спортзале, стояли как раз-таки сотрудники полиции, которые не пускали других посторонних, потому что там прям очередь стояла, они думали, что там играет музыка, какая дискотека, сейчас мы тоже пойдем туда. Да, причем довольно взрослые уже молодые люди, вот, и они...
2: Ой, диджей Тиесто приехал.
3: Ну, практически. Да, как Паша Фейс-контроль стоял там, этот человек из полиции. Ну, не шкаф, по крайней мере, форма в любом случае немножко их успокаивала.
2: Точно не помешает. Да, на многих праздниках, включая выпускные. Друзья, расскажите про выпускные свои, про свой выпускной. Что вам больше всего запомнилось спустя годы, может быть, спустя год, я не знаю, когда вы выпустились. Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: На Европе Плюс.

0: Воспоминания о выпускном. Наша слушательница Ирина пишет: «Здравствуйте, шоу «Rush». В следующем году будет 20 лет после окончания школы, но больше всех мне запомнилась моя мама. Тогда только-только начиналась неоновая цвета музыка, я так понимаю, появлялась, имеется в виду. И особенно видно было людей тех, кто был в белом. В ресторане, на праздновании, когда были танцы, из всех гостей было видно только мою маму. Вернее, ее комплект нижнего белья. А потом включался свет, и все нормально.
1: Ну, маме, видимо, тоже этот выпускной запомнился.
0: И ведь ты ничего не можешь сделать. Потому что так вот, когда обычный свет включен, у тебя ничего не просвечивает.
1: А может, оно красивое, и его как бы увидели.
0: А думаешь, это и была идея?
1: А может быть.
2: Каждый же хочет выпускник, чтобы на маму его смотрели. Да, когда она пришла.
3: Ну, трусы.
2: О, это твоя мама?
1: Ну вот Ирина пишет. Мой выпускной был обычным. Праздник, поход на мост влюбленных и встреча заката. 1993 год. Проблема была, где купить платье или с каких штор его шить. А вот у моего сына выпускной в 2025 году в гимназии Тюменского государственного университета был просто бомба. Самый лучший ресторан Тюмени. Шикарная кавер-группа. Ведущий, обалденный ужин. И все это за 8 тысяч рублей на двоих. Цена такая, потому что выпускники и родителей много. 400 человек. В ту же цену входила фотозона, фильм с приветствием учеников и спин шоу.
2: Сначала прочитал, что в университете, это, оказывается, при гимназии. При университете подумал, что это из универа с родителями выпускаются.
0: Не, ну вообще 8 тысяч на двоих, Артур, с учетом того, что ты говорил, что вообще развлекательная программа около 25-27 в среднем.
1: И тут еще спиннер-шоу, что бы это ни было.
2: Что-то модное, трендовое такое, знаете.
1: Это когда спиннеры все выходят и крутят.
0: Нет, это что-то со спиной, там просто команда остеопатов выходит.
2: А вот это уже после как раз-таки обучения в университете пригодилось бы, мне кажется, многим.

0: Ой, да, я
1: да. сходила. Да, телефон звонок у нас.
2: Елена вместе с нами вспоминает свой выпускной. Елена, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да,
3: выпускной мой был в 95-м году.
2: Так.
3: Увидела, услышала у вас в эфире своих соотечественников хабаровчан. Очень приятно. Привет всем. Мой выпускной, город Советская Гавань. Все нарядные, красивые, соответственно, с ребятами закупились немножко горячительным.
1: Чуть-чуть, так.
3: Вот, но очень скромно сидели, начали скромно, чего-то ждали, и наконец-то мы услышали звон бутылок первых у родителей и у учителей. И тогда мы стали немножко посмелей. Рассвет мы встречали, естественно, это у нас там такое место, Зеленый мыс, в красивых девочках платьях, в том числе и я нарядных. Но домой мы пришли с зелеными попами, потому что нам было все равно хорошо, и мы сидели прямо на траве, жгли костер. И в нашем случае был шикарный рассвет. Самое яркое запомнилось, что все-таки учителя наши не вредные старые тетки, а веселые и классные. Когда уже нас учить не надо было, они стали веселыми.
1: Вот я только хотел сказать, что как раз даже вредные тетки, учителя, вдруг превращаются в нормальных, адекватных дам.
2: Да, да? Слеза появляется у них, говорит, ну вы, как же я теперь без вас? Хотя недели две назад она говорила, вы самый худший класс, 20 лет моего преподавания.
3: Ну нет, мы что в этом случае мы услышали, ребята, вы были самые лучшие наши выпускники. Наверное, они всем говорят это, когда выпускают.
2: Нет, это только один раз можно сказать в жизни.
1: 100% только ваш. Спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, можете рассказать свою историю про самые яркие воспоминания с выпускного. Можете написать текстовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК в комментариях под сегодняшней темой.

0: сообщение от нашей слушницы Елены про выпускной. Одна одноклассница очень сильно перебрала с игристым. В итоге директриса держала ей волосы над туалетом.
1: Ну, хорошо, что нашелся такой человек.
2: Ой, да.
1: Ага. Директриса. Она ведь, вероятно, это делала не в первый раз.
0: Опытным так намотал на кулак. Так, давай, ага. Так, да, чуть ниже, сейчас тут все забрызгаешь, кто
2: и, видимо,
0: будет это все тут?
2: И, видимо, без осуждения совершенно, что-то приятное.
1: Что уж там осуждать, все выпускаются, что поделать.
0: Просто шумно вдохнула и выдохнула директриса, я думаю, в тот момент. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
6: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: танцевальный блокбастер только что был в нашем эфире. Биби Рекса и Фейтлесс. Ну и, возможно, кто-то будет тусить под эту музыку вот уже совсем скоро, меньше, чем через месяц. А пока мы опросили тех, кто уже провел свои выпускные, насколько хороши они были, оценить свой школьный выпускной. Такое было голосование. И у 20% наших слушателей выпускной прошел легендарно. На 10 из 10 они его оценили. Круто. Да, у 23% выпускного не было. Либо потому что еще не было.
1: Угу. В рабочем режиме.
0: Да. 8% хотелось, написали и проголосовали, что хотели уйти пораньше с выпускного, что-то там не сдалось. А у большинства абсолютного прошло душевно. А это, мне кажется, самое главное.
2: Да.
0: Да, чтобы было что вспомнить, было где поплакать, было с кем обняться и посмеяться где тоже. Чтобы вот такая какая-то приятная эмоция осталась у вас.
2: Таких историй после... сегодня было много.
0: Это правда.
1: Это правда. Да-да-да. Много было и звонков, очень таких душевных, и сообщений. Друзья, можете заглянуть в телеграм-канал. Ой! Как устами младенца. В сообщество Европа Плюс ВК. Заглянуть, почитать в комментариях, какие там были истории. Можете переслушать, когда сегодняшний эфир будет выложен в виде подкаста. Тоже достаточно трогательные были истории, забавные тоже. И можете сопоставить со своим выпускным. А мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: Ever Since You Left Me, стильный трек от French Montana на Европе Плюс украсил этот вечер. 20 час и 18 минут уже в Москве. Всем привет, надеюсь, с понедельником рабочим вы справились легко, так что продвигаемся далее в режиме отдыха, конечно же. Лучшая музыка впереди, услышим Teddy Swims, отличная работа Mr. Know-It-All на подходе, также Ваня Дмитриенко, Ртуть. Не забывайте, кстати, что у нас здесь можно выиграть билет на концерт Вани Дмитриенко, 100 билетов мы раздаем.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов.

0: который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок, только хиты впереди. Услышим в это время Рав Алехандро и Russian Pongo. Энрике Иглесиас тоже здесь.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 22:00.

рабочий понедельник. Надеюсь, что у каждого он прошел легко, без лишних сбоев, а синхронизация с началом рабочей недели прошла успешно. Ну а если все-таки легкий шок присутствует, что тоже иногда случается, то не беда, все поправим и настроение тоже качнем до отметки максимум. Для этого припасено огромное количество музыки. В ближайшие 15 минут услышим мою Мишель, историю на малиновой луне. Солнечного настроения добавят Альфа и Ману Чао с летней темой Мэми Пьячи и послушаем Бракс XTN хит Paid to Exist. Все это с большим удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем большой привет, отличного вечера, а утром, когда проснемся, не забываем про

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Европа Плюс.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
0: Все верно, целых 45. Никаких пауз, никаких разговоров, ничего лишнего, только суперхиты. И услышим мы вот чего. Алиф Арбин, Рене Миллер и Body Talk.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Yeah. 23 часа в Москве.

0: Камомил с еще одной танцевальной вещицей Don't Wanna Go Home. Еще услышим легендарный хит от Шона Пола и Дуа Липы No Lie. И послушаем звездочку из России Моно, хит и Ардан. Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Один Биберакса и Фейслес. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Вани Дмитриенко, который решил 2 августа собрать полные Лужники, а это на минуточку 70 тысяч зрителей. И ты вполне можешь оказаться в их числе благодаря Европе Плюс. Розыгрыш продлится до 31 мая, а вот как выиграть пригласы, это заходи на europaplus.ru, читай, там все подробно написано. А я пока загружу еще одну порцию классной музыки в наши приемники.

From The Second Voice и Let Me Be. Также свежими вещицами побалуемся. Now The Warning to Corazon. И я вам послушаю проект Airbooks Graceland. И это далеко не все, что ждет впереди, так что смело оставайся.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Добро пожаловать во вторник, столица полночь.

2,5 минуты чистейшего позитива, хит под названием I Just Might. Еще раньше команда, работающая исключительно в жанре рок и насчитывающая далеко не 1 десяток миллионов фанатов по всему миру. Группа Tokyo Hotel и трек How to Love.

Феникс, отменный хит, это Зефирка, Маршмеллоу и Portugal Women на Европе Плюс, который на данный момент находится в листе ожидания нашего Еврохита, но в финале этой недели вполне могут попасть в чарт, в список 40 лучших и, конечно же, благодаря нашим голосам. Если тебе тоже понравилась новинка, то открывай наш сайт europaplus.ru и жми сердечко напротив трека. Лично я уже это сделал, теперь твой черед. Я же пока расскажу, что услышим далее, например, Боба Синклера и Кайза с ремейком хита из 80-х. I Can't Wait еще обещала быть Альма с летним и классным хитом Some Really Hard Us. И появится Алекс Уоррен. Трек Fever Dream уже через 3 минуты.

команды BTS Swim. Да, лидеры прошлой недели в нашем Еврохит ТОП-40. Да, вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

такие мистер Всезнайка, мистер Now It All. И если действительно Тедди знает все, то интересно, смог ли он закончить школу с золотой медалью? Ну, а такой информации я не нашел, к сожалению. Но, что известно точно, то изначально в школе Тедди увлекался спортом и вполне мог стать звездой американского футбола, но однажды случайно попал в школьный музыкальный театр, и вот здесь-то все и началось. Здесь и появился мастер соул-музыки Тедди Свимс. А следующий на очереди, кто порадует наш слух, это Френч Монтана и Макс Би с классикой хип-хоп-музыки Ever Since You Left Me. Это легендарный Cranberries, трек Zombie, и это пятая строчка нашего Еврохит Топ 40. Брак 16, хит Paid to Exist.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

за снэпбеки и золотые цепи. Ever since you left me. French Montana и Макс Ви на радиостанции номер один в России. В столице. Час 35. Это по-прежнему я, Олег Шишкин. Буду здесь до трех ночи, как и обещал. Скажу так, что не будем терять время даром, потому что музыки, которую нужно успеть послушать, еще очень много. Так что погнали. В ближайшие 15 минут с нами Tokyo Hotel и роковая тема California Nights. Еще Russian Raw, Alejandro и Whiskey, трек Ponga. А еще французские электронщики Offenbach, работа в жанре dance, Miles Away.

0: ранніше хіт «The Fate of Ophelia». І я, немного соул-музики з Техаса, Post Malone, Cold. И это лишь малая часть того сладкого музыкального пирога, что ждет нас впереди.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворится.
1: А это мод и красивая история, которая носит название «Намек на нас». А что является намеком на классное утро вторника? Это встреча его в компании «Бригады У». Это утро не будет исключением. Вэлловики придут к 7 утра. С них все как положено. Игры, подарки, сейф с деньгами, масса интересного контента и заряд бодрости на весь день. А с тебя это не проспать, конечно же. Так что заводи будильник на 7.00. Будь

номер один в России. В Москве уже 2:33. Напомню, что переместились мы во вторник. Еще один день впереди, который не теряй даром. Активно пробуй выиграть билеты на московский концерт Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в Лужниках. Розыгрыш идет и продлится до 31 мая здесь на Европе Плюс. Ну а что нужно делать, то вся подробная инфа на нашем сайте europaplus.ru. Я пока подробно расскажу, чего далее услышим на Европе Плюс. Например, Алана Уокера в компании Забеллы Мелкман и Катрины О'Райан. Крутейший трек Broken Strings, также появится Джейсон Дерула, Take You Dancing, классика. Ну и Зейн, Die For Me. Отменная работа через пару минут на Европе Плюс.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, пойдем по списку, посмотрим, что же нас ждет из музыки на Европе Плюс в ближайшие 30. Marshmello и Portugal Women. Новинка «Феникс». Также появится звездочка Розе в составе Бруно Марса, «Апати». И абсолютные лидеры Еврохита на прошлой неделе – кей-поп-команда BTS «Swim». Все это не только мы обязательно послушаем, но уже в компании Миши Зайцева, который вот-вот будет здесь.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.